0: ветра.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

лес, оступался и не раз. И так же на тебя орал конвой, а ты как был спокойный и живой.

чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубняка, третьим пригласили.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-26-29. Город Москва. 18+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Смахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел прокопченные гарью и пылью тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

переломаны буреломами. Край Бурановый под охраною, костерок ослаб. Не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лесосплав.

холода штыков, да баланды ковш, журавлиный крик, да телеги скрип, по стеклу гвоздем, сном ржаной сухарь, в перекурах марь.

буреломами, край бурановый под охраною, костерок пропал. Ходуном щека, ляск стрелевщика.

сапоги стянуть и в сухое влезть и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Турция».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-14-76-29.
3: Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарством. Средством.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

девушкой нежно простился, или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: просто шутка.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-76-29.
2: Город Москва, 18+. После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многократно

Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

люблю. И в губы мне наклейка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее хранить.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.

злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк, и вермут.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: А попросят в долг, я займу.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-4, 76-29.
1: Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в стране сохраняется 11-летняя модель школьного образования, предусмотренная федеральным законодательством. Она работает и соответствует потребностям современных детей, подчеркнул министр. Кравцов рассказал о введении единых федеральных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Ранее Минпросвещение рекомендовало пригласить на линейки 1 сентября участников СВО, представителей многодетных семей, выпускников, добившихся успеха. В России создадут государственный цифровой сервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры. Второй проект подразумевает поиск пропавших животных. На реализацию новых сервисов планируется выделить 80 миллионов рублей. Ожидается, что программы станут доступны с середины ноября. Работодатели стали вдвое чаще искать вахтовиков в сфере искусства и развлечений, в том числе для работы на фестивалях, культурных мероприятиях и курортах. Лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область и Подмосковье. Среднее зарплатное предложение для таких специалистов составило 105 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Также отмечается заметный рост спроса на вахтовые вакансии в гостиничном бизнесе и туризме на 34%. В этих отраслях соискателям предлагали в среднем 99 тысяч рублей. Российские туристы чаще всего ездили летом в Турцию, Белоруссию и Китай. Первое место безоговорочно удерживает Турция, нарастившая свою долю более чем на 3%. На вторую строчку с четвертой поднялась Белоруссия. В пятерку востребованных направлений также вошли Грузия и Италия, сообщили аналитики. Отмечается, что в основном за рубеж туристы отправлялись вдвоем. Туристы предпочитали останавливаться в четырехзвездочных гостиницах. Выросла популярность и объектов без звезд, апартаментов, хостелов и гостевых домов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:05. Время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы на своих рабочих местах. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Прекрасного настроения. 31 августа на календаре. Как вы понимаете, это последний день лета. Но вот где лето точно продолжается, еще будет продолжаться, мне кажется, не один месяц, это город Ростов-на-Дону, в котором Федя Карманов и Анатолий Полотно открывали концерт в пятницу. В общем, это было весело.
1: Здорово. А я знаю, где еще будут Анатолий Полотно и Федя Карманов продлевать лето.
0: Так.
1: Это будет аж 24 октября и целая неделя в Турции, в роскошном отеле. Друзья, если вы хотите присоединиться к нам, то знаете, что делать? Заходите на сайт radioshanson.ru, и там все подробности про то, как в этом году будет проходить ежегодный морской фестиваль «Бархатный шансон».
0: Но ведь мы сегодня готовим сюрприз тем, кто уже купил путевки.
1: Ну, как-то сюрприз. Среди тех, кто в августе покупал путевки, сегодня будет 20 счастливчиков, кто совершенно бесплатно отправится в путешествие.
0: Нет. Они бесплатно долетят до Турции. Да,
1: да,
0: это не бесплатно отправиться в путешествие.
1: Ну подожди, самолет это тоже вообще-то...
0: Маленькое путешествие.
1: Это начало путешествия.
0: Начало путешествия.
1: В общем, туда и обратно стоимость билетов компенсирует радио «Шансон», поэтому, по-моему, классная история.
0: Да, это произойдет.
1: Если вы покупали билеты
0: с 10 до 11,
1: в августе,
0: правильно?
1: И придет нам помогать Алексей Петрухин, он будет своей легкой рукой вытягивать имена счастливчиков. Так что не пропустите сегодняшний звездный завтрак.
0: С 10 до 11 Алексей Петрухин в звездном завтраке. Разыгрываем 20 билетов до Турции и обратно. Среди тех, кто в августе приобрел путевки на фестиваль «Бархатный шансон». Если вы тоже хотите принять участие в «Бархатном шансоне», заходите на сайт radioshanson.ru. Вся информация есть, где покупать билеты, все адреса, явки тоже есть. Эта информация для лиц старше
1: 18 лет. Ну и по праздникам сегодня, 31 августа, понедельник, день лошади, день борьбы с провалами в памяти, день любви к животным, день ветеринарного работника, ну как это связано, день шепота травы.
0: Угу.
1: Да что он нам шепчет, что завтра нам в школу не надо?
0: Нам
1: но
0: в школу
1: цветы
0: не
1: детям
0: надо.
1: Купить не забудьте, вот что шепчут нам травы. А еще сегодня день акушерства и беременности. Ну и все, наверное.
0: Да, хватит, друзья, впереди новости, которые вы проспали, игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Но самая главная новость, то, что мы вернулись, точнее, я, извините, пожалуйста, я все время думаю, что мы с тобой, если куда-то едем, то непременно вдвоем.
3: Слава богу, что еще нет.
2: Да, я вернулся из Ростова-на-Дону, где состоялся концерт, концерт лауреатов премии «Шансон года» в Ростове-на-Дону, и, конечно, я встретился на перроне поезда «Соленый».
3: Так.
2: Наша радиослушательница, которая передала нам с тобой подарки вкуснейшие.
3: Да, Артем сегодня с такими пакетами на работу пришел. Ну, вломился, это, я бы сказала.
2: Да, рыба и арбуз.
3: С ароматами леща.
2: А с ароматами леща и арбуза. Ростовского
3: и немножко
2: арбуза.
3: Ванили.
2: Ну, если бы ванили, только леща маленький.
3: Алена, спасибо вам большое за подарки. Дорогие друзья, если мне еще хоть кто-нибудь напишет про мой голос,
2: то я выключу микрофон,
3: ну,
2: и выйду домой.
3: Я не понимаю, что с ним делать, но так случилось, поэтому потерпите эти хрипы. У вас есть для наслаждения голос Артема Демина.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
3: У вас есть я, чтобы издеваться, прикалываться и говорить: побереги голос, помолчи, женщина. А у нас есть прикольные новости, потому что мы как-то вам рассказывали про леопардовых слизней и говорили, что они хоть и модные, но стрёмные. А теперь выяснилось, что, оказывается, они полезны для дачников, они поедают вредителей, редко повреждают растения. Биологи рассказывают, что очень даже неплохие эти леопардовые слизни.
2: То есть кто-то все-таки заморочился, потратил свое личное время и посмотрел, что же едят,
3: ну,
2: эти,
3: конечно,
2: самые
3: биолог
2: слизни.
3: Биолог взял одного леопардового слизня и привел его к себе
2: домой
3: в участок.
2: Давай ешь что-нибудь.
3: И, в общем, оказалось, что слизни не так плохи, как мы о них думали раньше.
2: Так, с 1 сентября, друзья, заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках.
3: Да. Давно пора.
2: Но это только остановки.
3: На остановке что должно продаваться? Водичка и мороженое.
2: И билеты, как минимум, если общественный транспорт. Так, аналогичный запрет уже действует в России на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, морских речных вокзалах, а также на станциях метрополитенов.
3: Боже. Так, тут теперь пришли рекомендации, что же надевать родителям, когда они идут на школьную линейку 1 сентября.
2: Да.
3: Итак, родителям учеников для торжественной линейки стоит отказаться от спортивных костюмов с полосками, Артем, с лампасами, не надевай.
2: А, нет.
3: Вечерние наряды тоже нельзя. Почему? Выбрать нужный элегантный повседневный стиль, об этом рассказал эксперт по этикету. Родителям в первую очередь нужно выглядеть уместно рядом с главными героями праздника, то есть детьми, и не затмевать
2: их.
3: Тогда не пойдем.
2: Фотографы будут работать
3: на эту красную ковровую
2: не
3: дорожку.
2: Не на детей, а на их родителей.
3: Ну, на самом деле, каждый год же потом в соцсетях появляются обзоры, что знаменитые родители и их дети. И реально некоторые выражаются так, что как будто бы они действительно на ковровой красной дорожке, и лишь бы пооригинальнее и постраннее одеться.
2: 20 минут спорта помогут пережить недосып, уверяют нас ученые. Даже короткая пробежка или тренировка может улучшить внимание и реакции, если вы плохо поспали. Я вчера лег в 8 вечера. Правда, сон она все равно не заменит, потом все равно придется нормально высыпаться. Вот такая новость. В общем, 20 минут вы просто сонный бегаете, где-то
3: не,
2: там
3: или можно встать в планку и уснуть. Это из этой серии. Так, сезон простуд, нам об этом предупреждают.
2: По тебе мы видим, что он уже в разгаре.
3: В общем, россиянам советуют есть скумбрию, потому что это источник омега-3 и витамина D для иммунитета. Слушайте, мне не понравилась скумбрия.
2: Так, Марине,
3: это меня вселенная, что ли, наказала?
2: Я надеюсь, лещ-то тебе понравится.
3: Слушай, ну вот про леща я слышала: давать леща выражение. Это по щеке,
2: да,
3: когда,
2: а пробовать,
3: да,
2: леща ты еще не
3: это
2: знаешь,
3: разные вещи, мне вот интересно.
2: Такое?
3: Также, смотрите, полезны тыква, морковь, яйца и орехи. Ну вот яйца и орехи нормальные, и морковь, и тыква.
2: Да. Так, сентябрь один из лучших месяцев для поиска работы, отмечают экономисты. После...
3: Это сейчас тоже для меня новость, судя по моему голосу.
2: Пока не знаю, посмотрим. После отпусков компании возвращаются к активному найму, запускают новые проекты и стремятся освоить оставшиеся бюджеты. Ого, у кого-то еще и бюджеты остаются. Счастливые компании. Для соискателей в любом случае это хороший шанс найти подходящую вакансию.
3: Ой, а что-то или красивый голос-то тоже как-то тебя подводит.
2: Нет. Или сменить работу. Угу. Дорогие друзья, это все новости, которые мы успели вам рассказать к этой минуте. Впереди игра «Черный ящик». И сейчас Марина положит в черный ящик что-то интересное.
3: Уже
0: реклама на радио «Шансон».
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Что же в черном ящике?
1: Это «Черный ящик» на радио «Шансон». 7 часов 26 минут. Давайте поиграем немножечко в «Черный ящик». Что-то интересное сейчас положим и вынесем. Несем.
2: Не знаю, несем, как ты понесешь несем. Там город,
1: Артем. Это правда, дорогие друзья, нести неудобно крайне, потому что это город. Но я несу бумажку, на которой написан город. Нет, фотография города, открытка.
2: Открытка?
1: Вот, да.
2: А, кстати, на открытке, скорее всего, отель.
1: Угу. Почему-то что... предположили, что уже Чебоксары. Это смело, Рустам.
2: Нет, холодно. А в этом городе... 300 солнечных дней в году.
1: 300 солнечных. Это не...
2: А ты там был?
1: Я там не был. Это не Ростов-на-Дону, это не Дубай и не Ярославль.
2: Этот город строили солдаты, они же стали первыми жителями этого города. А служба в столь отдаленном от столицы регионе была не очень спокойной, была нелегкой. А сюда часто ссылали тех, кто провинился. Хотя не скажешь, потому что сейчас, когда смотришь открытки этого города или кто приезжает туда погулять, безумно красиво, много особнячков в стиле модерн. Был там...
1: Лиссабон, Чита, Калуга. Что там было?
2: Археологические раскопки там проходили и показали, что древние люди обитали там еще 6-7 тысяч лет
1: назад. Владивосток, Милан, Рим.
2: Нет, во-первых, давайте Магадан. Этот город в России.
1: А, город России. Угу. Сыктывкар.
2: Там проживают представители нескольких десятков национальностей.
1: Севастополь.
2: Норильск, я скажу вот это...
1: Петрозаводск.
2: По одному из параметров этот город... проигрывает только вот Сочи.
1: По какому из пара? А, наверное, нету моря, наверное, нету просто. Море
2: нет,
1: хочется.
2: Подожди, нет? Ну типа так же хорош, как Сочи.
1: Так же хорош, как Сочи, но какой-то параметр...
2: Но только чуть поменьше там различных санаториев, чем в Сочи.
1: А в Сочи больше санаториев?
2: Да,
1: а мне
2: Сочи
1: казалось,
2: санаториев
1: этот
2: больше.
1: Этот город, это просто один большой санаторий такой. Нет, туда приезжаешь...
2: Слушай, и... ну последнее время как бы там как будто бы не только санатории, еще и винодельни появились.
1: Ялта, Адлер, Ессентуки, Караганда.
2: Только 60 или 65 дней в году небо затянуто тучами, все остальное время прям ярко светит солнце. Город не разрастался хаотично, а строился по заранее составленному и одобренному плану застройки. Очень грамотная, продуманная планировка улиц. А, кстати...
1: Пятигорск, минеральные воды.
2: Местных жителей более 125 тысяч. Там, наверное, пробки, да?
1: Ну, не знаю, из людей. У этих источников, которые они там поглощают.
2: Так,
1: ладно, все, да
2: название
1: есть.
2: Название у него
1: да
2: такое?
1: Есть.
2: Интересно
1: ну, давай.
2: Тебе?
1: Ну, давай название. И уже вскрываем карты.
2: Нет, давай что... без названия. Кто был первым?
1: Да много. Очень быстро отгадали, Мари. Ты не поверишь. Не прошло и 30 секунд, как был разгадан город. Вот. И первой была Ольга.
2: Как Ольга,
1: Ольга выглядит как женщина в оранжевом вязаном жакете, или это кофта, и под желтыми листьями деревьев. Стоит такая блондинка,
2: так,
1: Ольга.
2: Ну, красиво ты описал.
1: Да.
2: Я ну пока что? Не нашла.
1: Ну, давай, я сейчас что-то напишу Ольге, и она у нас будет первая.
2: А, блондиночка, да?
1: Да, я же тебе сказал, блондинка.
2: Ну, вообще роскошная.
1: Вот, сейчас она самая вверху.
2: Я ее тоже теперь вижу. Ольга, вы красотка. Ольга угадала, что загадали мы сегодня Кисловодск.
1: Город Кисловодск. Да, дорогие друзья, все, кто прислал правильный ответ, заслуживают аплодисментов. Вас, на самом деле, было очень много. Вас было очень много.
2: Знаете,
1: но
2: иногда
1: Ольга...
2: про города можно молодец. Читать отзывы. И вот про Кисловодск один мужчина пишет: ну, хороший город, но и что-то не то. Почему-то не могу там купить себе жилье, нет таких денег. Больше не поеду.
1: Понятно. Ну ладно. Спасибо огромное. Черный ящик захлопываем и уносим его обратно.
2: До завтра.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио Шансон.
2: Тоска по уходящему лету, которая длится больше 2 недель, может быть признаком депрессии, предупреждают нас психологи. При обычной сезонности грусти человек сохраняет способность получать удовольствие от встреч с друзьями, прогулок и других привычных занятий. В общем, засекайте, пожалуйста, у себя на календаре, когда у вас началась тоска по уходящему лету и сколько она будет длиться. Если понимаете, что длится она больше, чем 2 недели, срочно заходите на сайт radioshanson.ru и срочно приобретайте билеты на бар.

0: какой-нибудь шансон. И тогда вы будете вместе с нами целую неделю в октябре с 24 по 30 в Турции, в городе Белек, в отеле «Титаник Делюкс Гольф».
1: А если у вас нет загранпаспорта, то заходите тоже на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на 14 ноября на «Эх, разгуляй». Потому что, мне кажется, все, кто скучает по лету, могут полноценно согреться только на этом
0: мероприятии. Представляешь, Марин, в интернете, ну и не знаю, во всяком случае, может быть, в социальных сетях каких-то, так, появляется информация, что концерт «Эх, разгуляй» будет длиться всего 2 часа. Люди в панике. Как такое возможно?
1: Да вы неужели что, правда? Какие 2 часа?
0: Я говорю, минимум, ребята, 3,5, а то и все 4, 4,5.
1: Обычно же он начинается в 18:00, люди приезжают заранее.
0: И заканчивается он в 23:00.
1: Ну да, какие-то 2 часа.
0: 5, 4,5.
1: Это же танцевальный марафон «Эх, разгуляй».
0: Он так и называется, марафон. Не может марафон длиться 2 часа.
1: Возрастное ограничение 12+. Билеты еще есть. И не забывайте, что в прошлом году билеты закончились за месяц до мероприятия. В этом году мы планируем побить прошлое. Новогодний рекорд и продать их еще раньше.
0: Марин, когда ты ела последний раз шоколадку?
1: Я, честно говоря, не люблю шоколадки, потому что это потом...
0: Слишком дорогие, я понял,
1: потом к стоматологу надо идти, а это...
0: Россияне стали есть меньше шоколада из-за дороговизны. А почему после шоколада надо идти к стоматологу? Если есть зубная щетка.
1: Сладкое портит зубы.
0: Ну, возьми, почисти сразу.
1: Нет, хочешь что-то сладкого, съешь какой-нибудь мясо кусок.
0: А, ну так.
1: Это мой девиз.
0: Хороший девиз. В виде твоей зубы я понимаю, что да.
1: Работает, кстати.
0: Работает. Продажи шоколадных плиток в январе-июне сократились на 9%. Учитывая эти данные, продажи шоколада в России падают уже 2,5 года подряд.
1: Ну, потому что шоколада нормального мало. В основном это какое-то мыло с пальмовым маслом. Ты согласен со мной? Ну, часто ли ты ешь вкусную шоколадку? Не химозную, а вот прям реально вкусный шоколад.
0: Ну, честно говоря, я тоже прям вот не могу сказать, что я иду в магазин и заморочусь для того, чтобы найти шоколад, потом его купить.
1: Я, знаешь, еще слышала, что если вот тебя прям тянет на шоколадку, значит, у тебя нехватка железа в крови, и нужно, на самом деле, налегать на гречку.
0: Ну, железо,
1: например. На гречку
0: идите,
1: надо
0: налегать. Полежите батарею, а то шоколадки им подавайте, видите.
1: Так, тут интересная новость, Артем, для тебя. Давай. Я хотел тебе еще в прошлый раз сказать.
0: 20 секунд рассказывай.
1: После безалкогольного пива за руль лучше не садиться.
0: Да,
1: если
0: ладно.
1: Выпить несколько бутылок, уровень этанола может превысить порог допустимого значения.
0: Безалкогольное пиво – это последнее, что я буду пить.
1: И характерный запах.
0: Я лучше водички просто.
1: Вызовет подозрение у инспектора.
0: Безалкогольное пиво, ты знаешь для кого? Для любителей резиновых женщин.
2: На радио «Шансон» реклама. 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
9: Это новый вызов.
8: Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
15: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Дима и Демин на радио.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 31 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют звезды в последний день лета. Овны, сегодня хороший день, чтобы взять паузу и отдохнуть от дел. Постарайтесь посвятить себя творчеству или спорту и послушайте песню Евгения Григорьева «Семь небес».
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно. На работе возможны непредвиденные трудности. Справиться с ними будет нелегко, но вы справитесь. А совет ловите в песне «Дворы» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, и вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни, сменить место жительства или работу, не отказывайтесь от своих идей, но все же постарайтесь не перегибать палку. Ваша песня «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность быть обманутыми, берегитесь сплетен, слухов и постарайтесь не быть слишком откровенными с разными незнакомцами. Ваша песня в этот понедельник «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Львы, сегодня вам нужно с особой осторожностью выбирать выражение, одно неверное слово и все, отношения испорчены, которые даже строились годами. Песня «Красивые слова» Виктора Королева нам, львам, поможет.
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне, в семье и в душе будет царить гармония. Родные подарят вам положительные эмоции, а ваша песня сегодня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Смело принимайте его и совет мне в песне «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, этот понедельник принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства. Все это в этот понедельник. А ваша песня «Заполярный круг» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если вы сможете собрать в кулак свои силы и подключить все внутренние ресурсы, слушайте песню Елены Ваенги «Белая птица».
2: Козероги, а у вас сегодня большая вероятность неудачных вложений и даже финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все статьи расходов и постарайтесь их оптимизировать. Ваша песня «Роза» Александра Дюмина.
1: Водолеи, сегодня дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Подключите к их решению домочадцев, и тогда не придется тратить на это целый день. Совет дня в песне «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
2: Рыбы, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте резкими в общении с близкими. Ласка и добрые слова будут оценены окружающими по достоинству. Подсказку и хорошую настроение ловите в песне «Самолетик» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия не намерена вводить дополнительные визовые ограничения для обычных граждан европейских стран. Об этом заявил РИА Новости дипломат Артем Студенников. По его словам, Москва считает важным сохранить контакты между россиянами и европейцами, несмотря на напряженные отношения с властями европейских государств. Речь идет в том числе о поддержании культурных и гуманитарных связей. Дипломат призвал соотечественников перед планированием поездок в Европу сверяться с рекомендациями по каждой стране. Они размещены на консульском информационном портале МИД России. Производство красной икры нового улова в России упало в 3,5 раза по сравнению с прошлогодними объемами. Об этом рассказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Средняя стоимость икры лососевых составила 9396 рублей за килограмм, что соответствует уровню цен в начале года. Ранее в Росрыболовстве рассказали, что вылов лососевых видов рыб будет снижаться на протяжении 7-10 лет. Номер мобильного телефона с 1 сентября можно будет сохранить при переезде в другой регион. Абонент сможет перейти на тариф нового региона, в том числе при смене оператора. Достаточно обратиться к оператору с заявлением лично или дистанционно. Такое постановление ранее приняло правительство. В Кабмине отметили, что новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17, днем до 22 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим о шоколаде. Часто ли вы его едите и какой покупаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Еще раз смотрим на календарь. Еще раз видим то, что здесь последний день лета. Немножко
1: хватит
0: грустно.
1: Накалять.
0: Вот, кстати, вот я...
1: Не знаю, я всегда обожала вот это вот завтра в школу. Ты увидишь всех одноклассников после того, как ты их 3 месяца не видел. Новые учителя, красивые учебники, новый наряд. Ну, не знаю, я прям этого очень ждала.
0: Ну, потому что ты ботан, и таких людей меньшинство. О, нормальные дети, я со своим вот поговорю.
1: Так.
0: Он сегодня идет за учебниками, а завтра так. Идет на меня. Я говорю, что ты, Глеб там как бы соскучился по школе, и там такая грусть, печаль.
1: Серьезно?
0: В глазах.
1: Ну, не прям... знаю, но это же прям вот очуметь. 3 месяца дети отдыхали, уже можно и в школу походить.
0: Нет,
1: но
0: я
1: вот
0: помню, у меня...
1: Первая неделя вообще лайтовая.
0: Я помню, у меня были годы, я уже сейчас, конечно, не помню, какие именно
1: годы
0: классы.
1: Годы молодые, ты имеешь в виду?
0: Да, вот, когда я прям скучал по школе, но... Опять же, и очень много воспоминаний, что я по школе не скучал. Мы могли бы, в принципе, и об этом поговорить с нашими радиослушателями.
1: Ну, ты же хотел поговорить про шоколад.
0: Но я хотел проговорить про шоколад. Давайте так.
1: Да, на самом деле, я предлагала что-то взять школьное, ностальгическое. Артем говорит, да ну, зачем ты школа?
0: Нет, ты никто предлагала по... школьное брать цветочное, дарить не дарить.
1: Не знаю, у вас цветы, в чатах не обсуждается, сколько сдаем на цветы?
0: Слушай,
1: дарят ли каждый букет, или мы скидываемся, либо участвуем
0: видимо,
1: в акции «Дети вместо цветов».
0: Я, видимо, удален из этих чатов.
1: А, ну так поэтому ты хочешь говорить про шоколад. Все остальные сейчас... Я вчера, когда стояла в пробке на М4, там у людей гортензии, гладиолусы, все передние сиденья и задние... Окно в этих цветах. Понятно,
0: не, ну я
1: что
0: понятно.
1: Не себе везут, а учителям.
0: Думаю, что Глеб тоже завтра пойдет с цветами, конечно.
1: Ну, ты думаешь или ты знаешь?
0: Я надеюсь.
1: Отец,
0: ну, во всяком случае...
1: Рубрика «Отец года» открыта.
0: Не, ну я заеду сегодня.
1: Не, мы просто я сегодня...
0: К семье.
1: У меня сегодня ждет поездка на Рижский рынок.
0: А, вот даже так?
1: Ну, потому что я понимаю, что это обдираловка купить что-то в соседнем подъезде на первом этаже дома, ценники ого-го. Но мы будем говорить про шоколад, друзья.
0: Слушай, ну я думаю, сегодня на Рижском рынке будет ценник уже ого-го.
1: Нет, там же...
0: Что?
1: Ну, мы покупаем ветки инжира, ну, то есть там можно купить колосья.
0: Кто-нибудь слышит нас сейчас с Рижского рынка?
1: Там ты понимаешь,
0: есть ветки колосья
1: в чем прикол? Ты же можешь купить какой-то модный букет, ну, типа там, я не знаю, розы или какие-нибудь герберы или те же
0: или
1: гладиолусы.
0: Даже пионы, да?
1: А можешь купить, понимаешь, ржи, охапку. Ну, то есть, и как
0: охапка
1: бы это тоже,
0: ржи.
1: Тоже красивый букет.
0: Будет красиво оформлено, да? Но стоит...
1: Нет,
0: подешевле,
1: просто
0: нет?
1: Как бы, ну ты же понимаешь, можно камышей купить, это тоже как бы букет. И мне, например, нравятся вот эти всякие дикие цветы, полевые там или еще какие-то, потому что это запоминается, и учитель
0: мы
1: такой...
0: Мы сегодня будем говорить про шоколад?
1: А, хорошо. Все-таки... Дорогие друзья,
0: или вы
1: любите
0: ли вы
1: шоколад, сегодня... так как любит его Артем Демин, можете ли вы себе позволить плитку шоколада каждый день, либо вы шоколад не едите, а нам тут пишет Валерия, а у нас в Тюмени вообще-то бензин пропал. Ну и про бензин тоже напишите.
0: Ну, да.
1: Шоколад или бензин?
0: Давайте так, цветы, шоколад, бензин или лето?
1: Подождите, ну что мы устроили тут вообще?
0: Ну, не знаю.
1: Короче, по поводу шоколадок была новость, что россияне уже второй год подряд все меньше и меньше покупают шоколада.
0: Падают продажи.
1: Станут ли от этого наши улыбки...
0: Белее.
1: Лучезарнее и счастливее от того, что мы теперь шоколад не едим. Короче, давайте про шоколадки поговорим.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Падают, падают, падают продажи шоколада. Уже третий год практически падают продажи шоколада. Связывают это еще и с тем, что шоколад периодически дорожает. Что значит периодически? Регулярно дорожает. И плитки уменьшаются в размерах. Кстати, тебя... Ты заметила, что чаще всего ты, беря в руку плитку шоколада, ты
2: вообще
1: уже там не видишь привычные 100 грамм. То есть уже есть плитки шоколада и по 70 грамм, и
2: слушай,
1: по 50,
2: вот скажу тебе
1: и
2: честно,
1: по 35. Да,
2: мне не нравятся шоколадки вот эти плитками. Вот мне нравятся, про которые говорят «сладкая парочка».
1: Mm.
2: Вот такие вот, значит. Ну, потому что это типа перекус
1: типа
2: где-то в дороге,
1: да,
2: где-то в поезде, да. Либо, которые есть... А раньше они делали яйца для детей. Ну, они их тоже делают.
1: Да,
2: ну, теперь
1: палочки
2: дурацкие
1: эти,
2: игрушки.
1: Да.
2: А вот эти вот палочки,
1: очень
2: вот это мне
1: милый,
2: тоже
1: внутри
2: вкусно.
1: Белый такой шоколад.
2: Да, да, да. Вот это мне нравится. Да, это дорого стоит. Но там хотя бы есть что-то по... Хотя тоже, конечно, по составу смотришь, химоза химическая. Но при этом, ну, это вкусненько. Это действительно иногда себя... Ну, вот тебе грустные, ты такая купила эту штучку и вроде повеселее стала. А вот так вот плитку шоколады. Ну, то есть дочка у меня...
1: А да, с орехом шоколад? Разве нет с орехами? Ну, уже вкусно, нет?
2: Не знаю, раньше, помнишь, была реклама шоколада с гномиками?
1: Ну, конечно.
2: Вот это, вот раньше он был другой, он был вкусный. Ну, либо я тогда мало чего пробовала и разбиралась в чем. Понимаешь? Ну, как бы я спокойно могу обойтись без шоколадки. То есть, допустим, лучше купить кусок сыра хорошего. Ну, то есть, как по мне.
1: Вот, видите, друзья, как много всего интересного еще предстоит попробовать Марине Дымовой в плане шоколада. Она всех вот этих вот женских радостей была долгие годы лишена.
2: Ну, какие женские радости? Шоколад?
1: Да, ну, столько вкусного шоколада,
2: вот дарят
1: на
2: тебе,
1: самом деле,
2: допустим, коробку конфет, да? Она у тебя лежит. Ты думаешь, ну, кто-то в гости придет, там, угощу, там, еще что-то. В итоге ты ее открываешь, она уже в каком-то белом налете, этот
1: да,
2: шоколад.
1: Белый. Ну, кстати, это нормально. Белый
2: не
1: налет.
2: Знаю, не, мне кажется, это уже показатель того, что такое-то
1: это
2: очень давно у тебя эта коробочка
1: лежит. Показатель
2: лежит
1: того, что шоколад лежит давно, но на вкусовые качества не влияет.
2: Если ты голодал месяц, да, ты такой с удовольствием на эти конфеты набросишься. Меня угощали знакомые, приезжали, привозили воронежские конфеты. Вот это реально вкусно. Но ты не найдешь эти воронежские конфетки на поезд, на полках обычных сетевых
1: неплохой
2: магазинов.
1: Неплохой шоколад, опять же, в Беларуси. Я хочу тебе сказать, очень неплохая шоколадная.
2: Ну, это ты ступить, как с тушенкой начнешь.
1: Да?
2: Все, в Беларуси у тебя шикарно, вкусно. Не могу, мне кажется, это какая-то иллюзия. Это из серии, когда ты где-то на дегустации, ты думаешь, как вкусно, надо взять с собой. Покупаешь кучу всего этого с собой домой, думаешь, боже, на что ты потратил такие деньги. То есть это все атмосферно, пока ты там, тебе это все вкусно. Ты это все набрал домой, уже все, не та атмосфера. Ну, у меня так много раз было.
1: Да.
2: Нет, у тебя такого не было?
1: Ну вот и поговорили. Так, дальше про цветы.
2: Нет, тут много сообщений про шоколад.
1: Ну давай, доброе утро. Я не фанатка шоколада, но иногда хочется. Поэтому шоколад у меня дома есть всегда. Нормально так, не фанатка шоколада, но шоколад есть всегда. А внук приедет, как же без такого лакомства? Предпочтение даю горькому, но имеется и молочное. Я не поверю, что внуку нравится горький. С начинками не люблю, потому что туда...
2: Плачет
1: добавляю...
2: и ест за то, что вы обещали, много... что потом будет молочный.
1: С начинками не люблю, это много ешек, а для меня предпочтительнее только классика, написала нам Светлана.
2: Евгений из Израиля нам пишет. Марина, есть конфеты от моей любимой теннисистки, могу вам дать телефон. Я там покупал 58 упаковок. Евгений, вы просто любите эту теннисистку.
1: И это раз, а во-вторых, она закрыла же свой бизнес. У Шараповой больше нет уже этих
2: конфеток.
1: По-моему, конфетки она свернула уже.
2: Потому что Евгений мало покупал.
1: Да, Евгений мало покупал. Либо наоборот, скупил все. Продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Говорим сегодня о шоколаде. Ваш любимый, любите или нет?
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход.
8: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909. 249-1909.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
12: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
13: Реклама не ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фреш.ру.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Решили сегодня с вами поговорить о вашей любви к шоколаду. Есть ли такая любовь? И самое главное, взаимна ли она? Пишите плюс 7 909 955 103 и 0. Какие истории мы уже получили?
2: Сколько, Артем, ты в месяц тратишь на шоколад?
1: Ого-го! Слушай, ну, наверное, не знаю, может быть, 1000, может быть, 1500.
2: Ну, не больше. Ну, то есть, как будто бы не часто ты ешь шоколад сам.
1: Ну, я не часто ем шоколад сам, но есть кому его поесть.
2: Ну, то есть, чисто для детей?
1: Да, и для гостей.
2: Вот потому что есть ощущение, что современная молодежь как-то более спокойно относится и к шоколаду, и к конфетам, нет?
1: Ну,
2: то есть это
1: не
2: больше такая история про маркетинг, когда какая-то реклама появилась. Вот это, помнишь, дубайский шоколад был модный,
1: да.
2: Все такие дети, вау, я хочу это попробовать. Я помню, мы даже дома готовили, сколько мы извели фисташек на это, на все. И, ну, это же
1: годовой запас Ирана.
2: Проходит какой-то пик вот этой активности в соцсетях, когда про это пишут из каждого утюга блогеры, и все. И дети потом, нет такого, что они: ой, как хочу дубайский шоколад. Ну, то есть это все дань рекламе и моде, а не так, что прям реальная потребность.
1: Да. Так, доброе утро, дорогие ведущие. В защиту Артема.
2: А что, мы его и не обижаем, что зачем его защищать?
1: Вот.
2: Защищать.
1: Ну ладно, да. Наталья пишет: шоколад не покупали, мы просто его не едим. Ну вот.
2: А, ну вот, видите,
1: ну, там
2: а
1: еще...
2: почему вы его не едите? Вам невкусно, вы бережете зубы, вы выбираете кусок сыра или мяса, то есть как бы тут же...
1: Кстати, да, вот мало написать, что я не ем или не люблю шоколад. Надо написать, почему вы его не любите. Может быть, в какой-то момент вы его любили, а потом переели и уже смотреть не можете в сторону этих сладких плиток.
2: Ну, вот Аленка нам пишет: я шоколад обожаю любой, с начинками и без. Вот сын с невесткой меня вчера привезли и порадовали. Одноименная соленая шоколадка и начинка фисташка и катаифи. Как раз это тот самый а-ля дубайский шоколад.
1: О, да,
2: шоколад.
1: Ну я думаю, это же вкусно.
2: Ну это же химоза.
1: Да какая химоза-то?
2: Ну такая химоза.
1: Слушай, тебе вот это слово химоза, ты бы его вставляла вообще куда только можно и куда нельзя.
2: Ну,
1: химоза, химоза.
2: Ну, химоза. Открывай состав и смотри, если в составе больше, чем 35 перечислений того, что там содержатся всякие эмульгаторы, загустители и всякое вот это,
1: ну,
2: вот.
1: Без эмульгаторов и загустителей шоколад не будет свою форму держать.
2: Да?
1: Ну, конечно.
2: Но при этом есть же шоколад ручной работы.
1: Да, шоколад ручной работы, как правило, там форму держит просто обертка.
2: Форму держит, потому что это один шарик, который очень дорого стоит. Но как бы ты понимаешь, что вот это реально вкусно, но ты не будешь это часто покупать. Это, конечно, вкусно, классно, но это очень дорого.
1: А мы с тобой покупали вот эти сырные конфеты, но это же великолепие.
2: Которые нам дарили?
1: И дарили нам, да.
2: Это было... Но это же не шоколад, это сырные конфеты.
1: Ну, а как это не шоколад, если там в составе шоколад и сыр? Просто шарики.
2: Ну, нет, там больше сыра, конечно, различного, чем шоколада.
1: Мне кажется, там сыра совсем немного, просто оттенок вкусовой.
2: Дай бог здоровья этой слушаннице, которая вообще открыла этот коробочку таких вкусов для нас. Марина нам пишет: я люблю белый воздушный пористый шоколад, могу съесть тонну. А вот по мне, то, как он ведет себя во рту, вот эти пузырики.
1: Они тебя немножко...
2: Ну нет, это было вкусно, но я вот, мне кажется, вот когда он только появился, вот тогда я от него фанатела. Сейчас уже как-то я поспокойнее к этому отношусь.
1: Я не любительница шоколада, иногда могу съесть кусочек под настроение, но открыла для себя отличный способ, когда начинает болеть горло. Берем кусочек горького шоколада. Марин, сейчас ты, я бы на твоем месте записывал.
2: Слушай, я уже вторую неделю, все плохо, я не думаю,
1: вот,
2: что...
1: Марина уже рассасывала все, что можно рассосать, и все, что нельзя. Так, кусочек горького шоколада рассасываем, как леденец от кашля. Горло становится легче. Масло какао-бобов раньше принимали певицы для связок. Марина, попробуйте и поправляйтесь.
2: Слушайте,
1: пишет
2: уже
1: Натали.
2: Вторая неделя, я уже перешла и на ингаляции, и на антибиотики, но что-то пока как бы все плохо. Только вашими молитвами вообще голос еще держится. А пишет нам Надежда: шоколад в нашей семье постоянно присутствует, плитками и коробками конфеты. И мне постоянно шоколад дарят. Интересно пробовать что-то новенькое. Недавно я попробовала шоколад с фабрики Кадырова. Ем не так уж и много, но постоянно. И люблю наш бабаевский, пишет Надежда.
1: Так, Русалина из Казани пишет: «Доброе утро, очень спокойно отношусь к шоколаду, очень спокойно, и даже с детства тяги не было, почему-то с удовольствием всегда ем казахский, наверное,
2: шоколад». А, кстати, у меня дочки подружка привозила,
1: самый,
2: да,
1: самый насыщенный неплохой. Из какао, а вот мои сестренки-близняшки всегда гора оберток от шоколада за раз, съедают очень много.
2: А в Казахстане что, растут какао-бобы?
1: Не знаю, достаточно уметь их с ними обращаться. И
2: да,
1: все.
2: Вы просто не умеете их готовить, как говорится.
1: Конечно. Так, ладно, сделаем небольшую паузу и послушаем сладкоежку Дмитрия Малыгина.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы являетесь поклонником фильмов о Джеймсе Бонде, то вам точно стоит обратить внимание на необычный лот, размещенный на аукционе «Бринг». Площадка предлагает купить Land Rover Defender 1959 года выпуска, принадлежащий Дэниелу Крейгу, по цене «Лады Весты». Стартовая стоимость лота – 18,5 тысяч долларов, или примерно 1,5 миллиона рублей. Машина не просто уставший

получит портрет актера с автографом. Это самая легендарная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 127-27, считай 76-29. Город Москва, 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Решили сегодня с вами поговорить о шоколаде и выяснить, почему же падают продажи. Уже третий год подряд все снижаются и снижаются. Дело ли только в цене или в чем-то еще? Вот Марина, например, уверена, что в каждой плитке шоколада какое-то невероятное количество химозы, которое ей не дает таять, которое ей не дает терять форму и так далее.
4: Кстати, нет, шоколадки отлично, даже химические шоколадки отлично тают, если забыть их в магазине, в машине, например, после магазина. Да. Наталья вот считает, что это связано с возрастом, не любовь к шоколаду. А до какого-то возраста иногда могла себе позволить купить в охоточку что-то шоколадное, а сейчас к сладкому совсем остыло. Для меня лучше что-нибудь мясное или рыбное.
3: Доброе утро. К шоколаду всегда был крайне нейтрален, даже конфет в детстве не ел, но после 40 у меня все поменялось наоборот. И ба-бам, я стал есть шоколад. В Мурманске меня отвели в магазин товаров из Финляндии. Боже мой, какой же у них вкусный шоколад. В Самаре у соседки покупал шоколад самодельный. Так это был вообще божественный. В магазине беру, который на меду. Тоже пишет в недокрестке.
4: Валерий из Тюмени. Ну вот про Мурманск пишет наш слушатель, да? А какие там гребешки? Какие там морские ежи? Ну как бы, и разве шоколад там вкуснее?
3: Я не могу тебе ничего сказать, я не был в Мурманске. Ты была в Мурманске?
4: Была. Валерий из Тюмени на связи. А может, продажи падают, потому что поколения современные меньше стали есть шоколада, когда его нет и очень мало тогда хочется. А сейчас полки-то валятся. По своим детям замечаю, что могут подолгу конфеты лежать, и никому они не нужны. Ну, действительно, сейчас переизбыток всего. Поэтому, конечно, многие, ну, правильно некоторые говорят, что мы зажрались.
3: Это Валерий из Тюмени сейчас читала, да? Он пишет, я шоколад люблю, каждое утро батончик с кофе обязательно съедаю.
4: Ну, это Валерий пытается объяснить как-то, почему продажи-то падают. Ну, потому что, может быть, я даже не знаю, почему падают продажи шоколада, если ты не стал покупать меньше. У меня тоже ничего сильно не изменилось в шоколадном плане.
3: Ну, я не знаю, может быть, и стал меньше покупать.
4: Александр Наумов
3: на связи. Думаешь, за счет я все-таки виноват,
4: да? Ты виноват, конечно. Из-за тебя банкротится компания. К шоколаду отношусь нейтрально, как по мне, лучше съем кусок шашлыка. А любителям шансона огромный привет и всем мира, пишет нам Александр Анатольевич из Петербурга.
3: Так, доброе утро, пишет Юля. Раньше шоколадки были шоколадки, и вкусовые рецепторы до сих пор их помнят. А сейчас мало того, что невкусно, так еще и по граммовкам с каждым годом все меньше и меньше. А цена, между прочим, растет. Раньше было 100 грамм, а последний раз покупала уже 75 и уже выглядит как батончик. Наверное, теперь можно съесть шоколадку за 100 шагов. Это написала Юля.
4: Светлана на связи. Доброе утро, шансончик. Шоколад очень люблю, особенно комковой, пористый, из 90-х. Сейчас такого давно не встречала. Конфеты очень нравятся, производство Казахстан. Там действительно есть вкус у шоколада. То, что сейчас в магазинах продают, цена увеличивается, вес уменьшается, и в составе шоколада все меньше. Грустно стало от такого качества. Видишь, всех хвалят Казахстан.
3: Да, и теперь вопрос. Уважаемые слушатели в Казахстане, мы тоже теперь хотим попробовать ваш шоколад.
4: Не, я пробовала, он действительно даже вот как бы горький, я не особо люблю горький.
3: Ну да.
4: Дочке привозила подружка оттуда, и действительно он очень, в общем, там как будто бы нет этого пальмового масла.
3: Все, я вспомнил, вот мне привозили из Казахстана шоколад, и я, наивный голубец.
4: Так, отдал его кому-то,
3: передарил, да.
4: Серьезно, а кто тебе привозил?
3: Да, знакомые друзья.
4: Так, продукты из Казахстана. Что там в составе? Сахар, какао тертое, масло какао, сыворотка молочная, молоко цельное сухое, ну вот соевый лецитин присутствует и усилитель вкуса. Но в целом как будто бы чистый состав.
3: Не знаю, не работал на шоколадной фабрике, меня даже зовут не Чарли. Так, доброе утро, любимый
4: и
3: ведущий.
4: И зубы у тебя ровные.
3: Я люблю шоколад и ем его каждый день. Дольку, это от Ефросини, долька. Шоколад люблю только бабаевский горький. Внукам горький не нравится, так что, когда приезжают конфеты, которые ест муж, быстро исчезают, а я рада, что они ничего не мыслят в горьком шоколаде. Ефросинья, мы тоже ничего не мыслим в горьком шоколаде.
4: Нет, ну, наверное, если ты у тебя чашечка кофе и плиточка, ну, вот ну, много горького не съешь, к счастью.
3: Да и молочного много-то, в принципе.
4: Татьяна нам пишет: здравствуйте, ведущие, обожаю вас. Шоколад люблю молочный с цельным орехом, а вот горький никогда мне не нравился. Я вкуса не понимаю, не люблю шоколад. Так люблю шоколад, что могу затащить целую плитку в одно лицо, даже ни с кем не поделюсь, типа я ничего и не ела. Цена, конечно, сейчас не нравится, но все равно себя любимую я не обделяю. Мне нравился раньше шоколад треугольный, знаешь, такой, который...
3: Каблерон, да, по-моему, назывался, да.
4: И вот который был с медом и орехом, вот так вот, да, отламывает кусочек.
3: Но
4: а
3: там,
4: сейчас он
3: там
4: не такой.
3: Там были какие-то крупинки карамели еще.
4: Да, крупинки,
3: да,
4: карамели.
3: Вот мне не очень этот карамель.
4: Но ты же мог выбрать другой вкус, а не его.
3: А, да? Я там просто думал, что... Есть. Я думал только один, извините.
4: И дело в том, что я тут недавно покупал. Не то.
3: Да ты что?
4: Как-то, ну вот раньше вот этот, рассасываешь эту штучку, прям вкусно, хорошо, это карамелька.
3: Да, я помню, что когда мне впервые девушку угостила шоколадом Таблерон, а мне тогда было, ну что-то я уж не помню, после 20.
4: Это было, друзья.
3: Да, и я, конечно, был, и это для меня, ну просто мир перевернулся, и жизнь уже не была прежней. Я попробовал тогда Таблерон, но это уже было очень давно.
4: Будто бы и неправда. Может быть, не пробовал ты никогда Таблерон?
3: Может быть, мне приснился этот самый Таблерон.
4: Давайте тему эту продолжим, друзья. Сообщений ваших еще очень много, шоколадных.
3: Пишите и дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Власти 28 российских регионов могут ввести полный запрет на продажу вейпов. Такую возможность изучают Санкт-Петербург, Алтай, Свердловская, Челябинская, Курская и другие области, сообщает ТАСС. Регионы получили право устанавливать запрет после того, как Владимир Путин подписал соответствующий закон. В Пермском крае продажа вейпов запрещена с 1 марта. С завтрашнего дня аналогичные меры должны заработать в Нижегородской области и Северной Осетии. Россияне в июле оформили 95 тысяч автокредитов, на 10% меньше, чем в июне. Средняя сумма займа осталась прежней – 1 570 000 рублей, сообщили РИА Новости аналитики. Тем временем средняя стоимость китайского автомобиля в России составляет 3 800 000 рублей. Цена популярных моделей обычно варьируется в диапазоне от 2 до 3 миллионов. С января по июль продажи новых китайцев приблизились к отметке 300 тысяч единиц. Более 38 тысяч школ примут 17,5 миллионов учащихся в новом учебном году. 17 образовательных учреждений построены с нуля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, с 1 сентября школьники будут учиться по обновленным образовательным программам. По словам министра, система образования готова к новому учебному году. Все необходимые мероприятия завершены, выстроено единое образовательное пространство. 2/3 родителей в качестве дополнительных занятий для детей выбирают спортивные секции. 24% граждан водят ребят на танцы и хореографию. 16% выбрали театральные студии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Также в списке оказались живопись, лепка, иностранные языки, занятия по музыке, программирование, шахматы. Всего кружки, секции и студии посещают 70% школьников. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17, а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим обсуждать шоколад. Часто ли вы его едите и какой покупаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Радио Шансон.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».
0: Остерегайтесь подделок.
4: Мне вновь...

0: и дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за молодость мою.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно о сокровенном.
2: Так, друзья, давайте быстренько решим, чем мы займемся, потому что эфир-то сегодня у нас не резиновый.
1: Не резиновый. Очень много всего, да.
2: Уже в 10 утра к нам звездный завтрак пожалует сам Алексей Петрухин, и он легким движением руки определит тех счастливчиков, которые получат бесплатный перелет до Турции и обратно. Среди тех, кто в августе купил путевку на бархатный шансон.
1: 20 счастливчиков, да. 20 билетов мы обещали разыграть. Мы свое обещание сдержим. И Алексей Петрухин нам в этом поможет уже в следующем часе. Ну, а в этом часе мы еще немного поговорим о шоколаде. Ну, и у нас будет шоколадная чечеточка. А на кону 2 билета на концерт
2: Михаила Захаровича Шафутинского. Тем более, что легендарное число 3 сентября уже давно стало практически народным праздником. И в связи с этим на 3 сентября билетов уже практически нет. И поэтому состоится дополнительный концерт 4 сентября. Заслуженный артист России Михаил Шафутинский выступит с дополнительным концертом. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
1: Да, друзья, это что касается наших ближайших музыкальных планов. Ну а вы пока присылайте свои сообщения по поводу шоколада. Плюс 7-909-955-1030. Любите или не любите? А если любите, то какой самый любимый?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошанс.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио Шансон.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Как все-таки много глубины, иронии и какого-то большого культурного фона в текстах Михаила Круга.
3: Да, невероятно.
2: Вот каждый раз слушая, во-первых, ты понимаешь, я понимаю, что почему я до сих пор еще не доехала до Бежецка, например. Ну, реально туда долго ехать, но очень хочется.
3: Так, ладно, все-таки говорим про шоколад. И есть мысли сегодня еще немножечко поговорить про шоколад, а потом пропеть про шоколад.
2: Ой, ну вот пропеть я вот даже не знаю. Я, может быть, тебя не поддержу в твоем желании петь.
3: А при чем есть ты? Ну, поют же Егорыч и Семеновна.
2: Будет скрип колеса.
3: Ты здесь вообще ни при чем. Да? Марин, ты отдыхаешь, когда поет Семеновна.
2: Ну, альтер-эго же это мое, понимаешь?
3: А, вот так, да? Угу. То есть это ты, Семеновна? Все время была ты. Ну, так, периодически покупаю шоколад «Вдохновение» классический, бабаевский, особенно с красным грейпфруктом, белорусский, который, правда, тоже подорожал, но бывают продажи со скидкой, и тогда, конечно, я не могу устоять, пишет нам Светлана Николаевна.
2: Слушайте, ну вот это волшебное слово «акция» и «скидка» никто не может устоять, даже если надо тебе это или не надо. По акции давайте возьмем. Ирина из Екатеринбурга нам пишет: «Привет, радио Шансон. Я пока ехала на работу, слушала вас про шоколад. Люблю любой, только не горький. Доехала до работы, вышла из машины и поняла, что нужно идти за шоколадом в магазин. Купила и вот уже доедаю. Очень вкусно было, но мало».
3: Уважаемые...
2: А сколько вы съели? Плитку?
3: Угу. Уважаемые производители еды, вы же понимаете, что как это работает? Ну, реально. Вот все, что мы обсуждаем.
2: Вот реально.
3: Это работает. Потому
2: хотите,
3: что люди...
2: тушенку будем продавать в эфире?
3: Скумбрию.
2: Хотите шоколадки? Ну, реально.
3: Помидоры в собственном
2: соку. Господа, как это, рекламодатели, ну что вы сидите?
3: Да, вы, конечно, теряете сейчас очень много. Согласен. Так, доброе утро, Марина, Артем. Я люблю белый шоколад. И жена, кстати, тоже любит белый шоколад. Наверное, вот поэтому она и стала вашей женой, Артем, потому что когда у мужчины и женщины совпадают даже вкусовые пристрастия в таких деталях, я думаю,
2: ты
3: что
2: думаешь?
3: Это... Да, ну, представляешь,
2: ну, прикинь, одно... в итоге и мужчина любит шоколад, и она,
3: и
2: ночью,
3: да,
2: они встречаются у холодильника, а осталась последняя долька шоколада,
3: и
2: что?
3: И тут что начинается?
2: Битва?
3: Нет, мужчина всегда уступит любимой
2: женщине.
3: Да я тебя
2: умоляю, последний. Если мужчина проснулся раньше от своего же храпа.
3: Вот если он проснулся раньше, тогда поговорим об этом в другой раз. Доброе утро, ездила в отпуск на родину в Казахстан, вспоминает Алена. Привезла в качестве подарка набор конфет ручной работы. Изготавливают в Москве товарищи. Так вот, привезла обратно в Среднюю Азию. Получается, сестра говорит: ух ты, а что ты так мало привезла? Такой классный набор конфет. Там конфеты с начинкой из разных фруктов настоящих. Алена из Нижегородской области.
2: Слушайте, мне, знаете, как еще нравится по поводу шоколада? Вот, допустим, чернослив в шоколаде. Это вкусно всегда.
3: Угу. Абрикос?
2: Абрикос нет. Вот чернослив прям
3: нет,
2: хорошо, да.
3: Угу.
2: Пишет нам из Цимлянска слушатель Дмитрий: у нас семья, нас 4 человека, и мы все любим темный шоколад. Стараемся каждый день хотя бы по долечке съедать. Польза большая от темного шоколада. Стараемся сладости, которые из химии вообще не есть. Это всякие тортики, пирожные. Перешли именно на темный шоколад. Вот это вы молодцы вообще.
3: Елена из Королева: сейчас шоколад практически не ем. Я его просто объелась в детстве, потому что папа привозил из командировок по нескольку килограмм всяких конфет, 5-6 коробок шоколадных, зефир. В шоколаде обязательно к Новому году куча была шоколадных Дедов Морозов и зайцев, и рыбок. В общем, детство у меня было шоколадное. Сейчас ем предпочтительно острые блюда. Но когда болею, могу съесть батончик пикника. Мне что-то помогает. Всем хорошего дня.
2: Ой, может, я вот этим только еще не лечилась. Может, попробовать?
3: Батончик пикника тебе точно не поможет.
2: Наталья нам пишет, точнее сказать, мне: Марина, шоколад в холодильнике не хранят. Я люблю, когда он прям на зубах вот такой.
3: А я не люблю.
2: Ты любишь мягкий, вот эту размазню?
3: Я люблю комнатную температуру шоколада. Да. Мне не нравится.
2: А я что-то говорила, что я храню шоколад в холодильнике?
3: Мне кажется, ты все хранишь в холодильнике, включая...
2: А, то, что ночью пара встречается у холодильника.
3: Молодость.
2: Ну, потому что ночью это источник света, холодильник.
3: Сделаем небольшую паузу и потом вернемся.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Да, попали мы с тобой в ситуацию неловкую. Мы сейчас должны первую строчку сказать.
2: Ну, хочется про еще какого-нибудь экшена.
1: Ну, давай, сочинять вместе. Давай.
2: Доброе утро, любимый Марина и Артем. В детстве я не любила шоколад, но потом что-то изменилось. Могла съесть плитку за раз. Теперь люблю горький. Людмила из Воркуты.
1: Опа, вот как. Вот интересно, а что происходит с организмом, с человеком? И в какой момент он понимает, что все?
2: Я люблю оливки, горький шоколад.
1: И
2: коньяк.
1: И какой-нибудь сыр невероятно вонючий.
2: Плесневый.
1: Ну да.
2: Мне кажется, в организме происходит, когда ты чувствуешь, да, я этого достоин, я могу себе это позволить. Это невкусно, это дорого, но я это куплю.
1: Нет, да, потому что есть продукты, к которым ты приходишь со временем. То есть тебе нужно определенный.
2: Ну, например?
1: Ну, и вот опять же оливки. Ну, нет детей, которые любят оливки.
2: У меня дочь любит оливки.
1: Ну, у тебя дочь пошла
2: и
1: в мать.
2: И сыр она ест. Вот
1: она это генетически унаследовала то, что обычно обычные
2: тягу
1: нормальные дети не получают.
2: Ну, может быть.
1: Вот, и не, просто мои дети, ну, даже 21 год, которая старшая, она не ест. Ну, какие оливки, ты что? Что за бред? Вот, а видишь, твои молодец, твоя молодец, дочь. Так, здравствуйте, дорогие ведущие.
2: Строчку придумывай, я давай сообщение почитаю, ты какой-то.
1: А я сейчас вот должен тут сидеть, давай с нашими слушателями.
2: Да ну
1: придумаем.
2: Нет, это сейчас демократию тут будем
1: разводить. Только Газарев тебе сейчас 10 нет, строчек ну, даст, 10 вариант про шоколадку.
2: Да, ну что про шоколадку?
1: Ну что про шоколадку?
2: Бабка шоколад купила.
1: Ну, это прям самое простое, что на поверхности.
2: Хорошо,
1: да,
2: твои хочешь варианты.
1: Нет,
2: отрицаешь, предлагаешь.
1: Это и был мой вариант.
2: А, да?
1: А ты там что-то хомячил, дед там что-то.
2: Дед хомячил шоколадку.
1: Ну, что это, дед хомячил шоколадку? Почему хомячил, а не ел?
2: Ну, хомячил, потому что как-то веселее, как будто бы. Ну, как будто он втихаря это делал.
1: Тогда лучше мужичок.
2: А, мужичок голодал плиту. Нет.
1: Глотал плиту?
2: Дед ел горький шоколад.
1: Ну, кстати, нормально.
2: Предлагает Дмитрий.
1: Простенькая. Будем иметь ее в виду, Дмитрий.
2: Ну, давайте мы ее и возьмем.
1: Дед ел горький шоколад?
2: Дед ел горький шоколад.
1: Поется нормально.
2: Ну, давайте.
1: Все, записывайте все. Спасибо Дмитрию. Дед ел горький шоколад.
2: Да. А вот шоколадом дед объелся.
1: Тоже, кстати, смешно.
2: Так, что же делать? Может, все-таки версию от Ирины?
1: Шоколадом дед объелся. Да, тоже. Нет, да веселее.
2: Ну да, там как бы должны быть какие-то последствия.
1: Объевшийся шоколадом дед смешнее, да.
2: Ну сейчас, а вдруг все. Дмитрий обидится, скажет, мою строчку взяли уже.
1: Ну, уже, извините, Дмитрий.
2: А слушайте, может, уже без места частушек просто кто хорошую строчку предложил, то ты уже выиграл. Ты уже победитель.
1: Новые правила, да.
2: А Дмитрий пишет, я уже обиделся.
1: Дед уже обиделся.
2: Ну так что?
1: Так, ладно, пока почитаем. Но мне нравится шоколад. Дед объелся шоколад.
2: Шоколадом дед объелся.
1: Шоколадом дед объелся. Тоже нормально, да.
2: Ну, у нас вот битва.
1: Давайте, шоколадом дед объелся. Нормально. Берем ее.
2: А то, что Дмитрий обиделся, ничего страшного?
1: Ничего страшного, Дмитрий.
2: Ну, может быть, вы...
1: Нас
2: а, Дмитрий,
1: простит.
2: Кстати, вы из Москвы, вы можете выиграть 2 билета на концерт Михаила Захаровича Шафутинского. Первую строчку все равно финальное слово-то за нами.
1: Да, да.
2: Мы что, все-таки что-то дорешаем?
1: Ну, нам так кажется.
2: Мы такие маленькие царьки.
1: Нам в это хотелось бы верить. Все, шоколадом дед объелся, Дмитрий, а вы давайте сочиняйте строчку.
2: Шоколадом и дед объелся, это первая строчка.
1: А мы пока почитаем еще ваше сообщение. Так, здравствуйте, дорогие ведущие, всем доброго утра. Мы не покупаем шоколад 4 года, так как никакого удовольствия он не приносит, особенно по вкусу. То ли дело далекие 2010-е. Отец приносил комки горького шоколада. Вот они были вкусные и настоящие. А где он находил комки?
2: Папа, что ты там принес? Комки горького шоколада.
1: Я принес вам комки, дети, вот.
2: Слушайте, ну видишь, все говорят про какие-то комки, куски.
1: Я ел куски, и я ел действительно.
2: Это может кофе в брикетах?
1: Не-не-не, правда, было прям даже в фольге, я помню, приносили. Действительно, откалывали большие.
2: А где откалывали?
1: Ну, на заводе, нормально.
2: А на заводе там что, лава, шоколад?
1: Смотри, шоколад на завод приходит вот в этих вот огромных брусках. И некоторые люди особо предприимчивые.
2: А ты говоришь, тебя зовут не Чарли, и никогда не было у тебя шоколадной фабрики?
1: У меня не было, а люди, которые там работали, они откалывали и приносили своим детям. По чуть-чуть.
2: Прикольно.
1: Комки, как правильно написал нам Андрей. Это были комки. Но остальное плавилось и в плитки превращалось.
2: Ну, это уже не то. Комки, конечно, интереснее.
1: Ну, это брикеты огромные.
2: Светлана нам пишет, что в Москве на ВДНХ есть павильон «Казахстан», и там можно найти шоколад. А вот. Мы все выпрашиваем подарки.
1: А мы тут выпрашиваем.
2: Да.
1: А может быть, на ВДНХ вообще есть все, что нам необходимо попробовать? Мы с тобой что-то много чего хотели попробовать.
2: Да, Артем, ВДНХ так расшифровывается. Выставка достижений народного хозяйства.
1: Вот я...
2: Там можно найти шоколад, тушенку.
1: Я не хожу туда, как в супермаркет, понимаешь? Поэтому у меня до ВДНХ мысли не доходят. А вот сейчас правильно люди сказали, что есть там специальный павильон. Мы что-то хотели еще, типа, пришлите нам попробовать.
2: Какой-то, а что у нас рубрика «Покормите голодных ведущих»?
1: Был какой-то продукт.
2: Кстати, в новом сезоне надо такую рубрику добавить.
1: Покормите.
2: Нам привозят в черном ящике.
1: Я тебя сейчас
2: раскрою. Мы это едим.
1: Новый сезон завтра стартует.
2: Нет, не завтра.
1: А когда?
2: У нас там презентация нового сезона 17 сентября.
1: О, тогда у нас есть время, да, точно. Класс.
2: Почему ты думаешь, что 1 сентября
1: ну,
2: новый сезон?
1: Ну, мало ли, вдруг.
2: Это какие-то старые правила.
1: Понятно.
2: Что там у нас? Дед объелся шоколадом. Первая строчка. На кону 2 билета на концерт Михаила Захаровича Шафутинского. Возрастное ограничение 12+.
1: Мы очень скоро подведем итоги, поэтому...

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер — мощное средство.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И на кону у нас два билета на концерт Михаила Шуфутинского, который состоится 4 сентября в Кремле.
1: Именно так.
0: Так,
1: роскошный концерт.
0: Про концерт еще у нас будет возможность рассказать. После того, как Егорыч и Семеновна споют, мы подведем итоги, выберем победителя, наградим его билетами и еще раз расскажем про концерт. Мне кажется, это хороший план.
1: Давай, музыку включай. Поехали. Егорыч, Семеновну.
0: Итак, Егорыч, Семеновна, где вы?
1: Туточки мы. Дед объелся шоколада сладкого с орехами. И теперь его улыбка с частыми прорехами.
0: О-о-о-о!
1: Давайте как-то без Семеновны сегодня.
0: Про зубы было, я так понимаю, да? А шоколадом дед объелся, не вкушал, а тупо жрал, а бабка телом соблазняла, ноль внимания нахал.
1: Тут непонятно, кто наглее оказался.
0: Спасибо, Александр.
1: Шоколадом дед объелся, газировкою запил, хорошо, что нет зубов, а то кариес бы был.
0: Оп, оп.
1: Вот такая рифма этот, Алексей.
0: Ну, нормальная рифма-то. Так, от Веры следующее. А шоколадом дед объелся, облизал последний фантик, вспомнил, как ходил по бабам наш седой уже романтик.
1: Оп. О, как! Оп. С шоколадками,
0: вот,
1: видимо,
0: так
1: ходил.
0: Вот, да.
1: Так, сейчас будет от Светланы веселенькая. Шоколадом дед объелся, бабка пиво опилась. Что за странная семейка в склифе нынче собралась?
0: Оп! Оп!
1: Это от Светланы.
0: Теперь вот от Владимира. Шоколадом дед объелся, взвыл потом он волком. Так вот родился в песнях российский Вилли Вонка.
1: Чарли и шоколадная фабрика, версия радио «Шансон».
0: Да, ну что, давай еще.
1: Или нет?
0: Пока спой, ну все, поздно.
1: Я не могу петь, я как-то подвываю.
0: Подвываешь?
1: Подскрипываю, давай итоги подводим.
0: Ну давай, подводим итоги, поем.
1: Дима, да?
0: Частушку от Димы, да, поехали. Вот такая вот частушка. А шоколадом дед объелся, бабку тоже накормил. И вдвоем они не спят, а доедают шоколад.
1: Я сразу представила бабушку и дедушку, которые такие все измазаны в шоколаде.
0: Лица?
1: Да.
0: Коричневые лица? Ой.
1: Аппетитненько.
0: Хорошо, аппетитно, да, это было.
1: Так, Дима получает подарок.
0: Ну,
1: идет
0: давай,
1: на концерт
0: Диме.
1: Михаила Захаровича. А будут аплодисменты для Дмитрия.
0: Конечно, вот они.
1: 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
0: Так, ну давай еще разочек напомним, чем займемся в самое ближайшее время. Ну, во-первых, гороскоп.
1: Так,
0: уже
1: куда
0: совсем
1: без него?
0: Да, гороскоп без него никуда. В следующем часе бежим встречать Алексея Петрухина.
1: Прям бежим?
0: Ну, мне кажется, да, надо будет бежать после гороскопа за ним.
1: Хорошо, давай побежим.
0: Вот, потому что Алексей Петрухин, ну, у него важная миссия.
1: Ну, и, конечно,
0: сегодня,
1: друзья, ушки на макушке. Все те, кто до 30 августа успел купить путевку на «Бархатный шансон»,
0: да.
1: Сегодня легкое движение руки Алексея Петрухина из специальной вазы будет вытаскивать имена счастливчиков, кто бесплатно полетит до Турции обратно.
0: Угу. Скоро узнаем.
2: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Прям вот уже сейчас гороскоп.
0: Понедельник на календаре, 31 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Прямо сейчас, Марина. Овны, хороший день, чтобы взять паузу и отдохнуть от дел. Постарайтесь посвятить себя творчеству, ну или хотя бы спорту. Песня дня Евгений Григорьев «Семь небес».
1: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно. На работе возможны непредвиденные трудности, справиться с которыми будет не очень легко, но вы справитесь. Ваша песня «Дворы» группы «Лесоповал».
0: Близнецы, вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни, сменить место жительства или работу. Не отказывайтесь от ваших идей, но все же постарайтесь не перегибать палку. Ваша песня «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
1: Раки, в этот понедельник у вас высока вероятность, что вас обманут. Берегитесь сплетен, слухов и постарайтесь не быть слишком доверчивыми и откровенными. А ваша песня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
0: Львы, сегодня вам нужно с особой осторожностью выбирать выражение. Одно неверное слово может испортить отношения, которые строились годами. А песня дня красивые слова Виктора Королева.
1: Девы, удачи на вашей стороне, в семье будет царить гармония, родные подарят вам положительные эмоции. Ваша песня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
0: Весы, ваши близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение насчет совместного времяпрепровождения. Принимайте это предложение, не бойтесь, совет дня песни «Улетаю». Михаила Бублика.
1: Скорпионы, сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятная компания, новые знакомства, развлечения. Все это будет в этот понедельник. Ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
0: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если вы сможете собрать кулак свои силы, волю и подключить внутренние ресурсы. Все как в песне «Белая птица» Елены Ваенги.
1: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность неудачных вложений и финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все статьи расходов и постарайтесь их оптимизировать. Ваша песня сегодня «Роза» Александра Дюмина.
0: Водолеи, дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Подключите к их решению домочадцев. Тогда не придется тратить весь день на какую-то ерунду. Совет дня в песне «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
1: Рыбы, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте сегодня резкими в общении. Ласка и добрые слова творят чудеса. Окружающие оценят их по достоинству. Подсказки ищите сегодня в песне «Самолетик» Валерия Курас.
0: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новые правила пассажирских перевозок начнут действовать в России с завтрашнего дня. Речь идет об автобусах, такси, трамваях и троллейбусах. Согласно приказу Министерства транспорта, предусмотрено использование электронных сервисов, в том числе QR-кодов и единой биометрической системы. С их помощью пассажиры смогут покупать и проверять электронные билеты, а через мессенджер «Макс» подтверждать право на бесплатный или льготный проезд. Перевозчики также должны будут указывать в билетах информацию об уровне комфортности транспорта, сведения о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры, а также багажных полок, разместят в мобильном приложении, на сайте или в местах продажи билетов до момента покупки. Более 50 российских вузов внедрили образовательные программы по беспилотным авиасистемам. Их разработали при участии ведущих промышленных предприятий, сообщили в Миноборнауке. Речь идет об использовании дронов в различных сферах – сельском хозяйстве, транспортной отрасли, геологоразведке и строительстве. Роботы в перспективе будут доставлять товары до двери в России. Для массового внедрения такой доставки необходимо подготовить городскую и внутридомовую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Ранее он сообщил, что в стране разработан проект правил для движения роботов-доставщиков. Конкретные параметры будут четко прописаны в итоговом постановлении. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, а далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» с Алексеем Петрухиным. Подводим итоги лета и строим планы на осень вместе с артистом. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:06, время московское, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», и к нам в гости пожаловал Алексей Петрухин, которого ждали мы с нетерпением, ведь человек. Алексей поможет нам сегодня сделать очень много важных дел. Доброе утро, Лер.
2: Утро доброе! Утро доброе! Вот на радио «Шансон». Утро доброе!
3: Вот явно человек с сырыми яйцами с утра разогревает свой, как это, речевой аппарат. Нет?
1: Сковородки.
2: Вареными.
3: Вареными, ну хорошо. А на самом деле, мне кажется, Алексей Петрухин — это тот артист, без которого вообще немыслимо уже последние несколько лет радио «Шансон», потому что и «Шансон года», и «Эх, разгуляй», и «Бархатный шансон», и везде без тебя просто невозможно сцену представить.
1: И даже сегодня без тебя невозможно представить розыгрыш билетов, бесплатных авиабилетов для наших радиослушателей, для наших туристов, которые приобрели путевки на «Бархатный шансон» в этом году.
2: Потому что, когда я иду на радио «Шансон», это каждый раз как на праздник иду.
3: Ну, давайте я немножко расскажу про правила акции. По правилам розыгрыша участвуют только те слушатели, которые до 30 августа забронировали путевку у официального туроператора фестиваля «Бархатный шансон». Для участия нужно было заполнить форму на сайте festival.radioshanson.ru, указать номер заявки при бронировании и контактные данные. Все заявки на участие в розыгрыше совместно с туроператором мы сами проверяли. Также мы напоминаем, что по правилам розыгрыша приз – это авиабилет на одного человека по направлению из города проживания победителя в Российской Федерации до Анталии и обратно. Поэтому сегодня ты вытянешь много.
2: То есть на мне такая ответственность, да?
3: Да.
1: 20 счастливчиков сегодня.
3: Ну покажи нашим слушателям вот эту трансляцию, кто смотрит, чтобы они увидели эту нашу чудо-вазу.
1: У нас чудо-ваза.
2: Это даже не аквариум, аквариум, друзья.
3: Все прозрачно. Ну смотрите, у нас 5 выходов будет, да, в течение часа. Может быть тогда...
2: То есть я с вами на час.
3: Ну, ты хочешь уйти раньше?
2: А, нет, ну все.
1: Нет, ты думал, сейчас 20 бумажек вытащишь, и мы тебя отправим домой досыпать? Нет уж, так, раз нет, яйца поел, давай калории
2: сдавать. Ребят, какие вы веселые. Вот я пришел в студию, друзья, все такие грустные. Камера, мотор, поехали, оп, работаем. Молодцы.
3: Так, еще информация для наших слушателей про фестиваль «Бархатный шансон».
1: Давай.
3: Обязательно нужно вам знать такую информацию. Фестиваль – это закрытое мероприятие. Попасть на этот фестиваль смогут только те, кто оформил тур через официального туроператора фестиваля «Проте». И самостоятельное бронирование проживания в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» не дает права на посещение мероприятий фестиваля.
1: Да, вы не увидите.
3: Много нашлось умных людей, которые просто взяли, все себе забронировали и думают, что они придут на концерт.
1: Да, некоторые даже надеются, что из соседнего отеля можно будет спокойненько добраться, прийти на концерт. Не получится, друзья.
3: Сам Алексей Петрухин будет стоять на фейс-контроле и проверять, да, где вы покупали путевку.
1: Своим фейсом контролировать чужих. Так, ладно, давайте вот прямо сейчас 3 победителей, да? Сколько?
3: Давай, тяни.
1: 3. Давай. 3, 2, 1. А я аплодисменты.
3: Барабан, ты аплодисменты. Давай, разматывай.
2: Мария, номер 40.
1: Мария, номер 40, да, отправляется бесплатно в Турцию. Из своего города полетит.
3: Мария,
2: дальше,
3: номер,
2: да, поехали?
3: 40, дальше.
1: Ну, давай,
2: Мария,
1: дальше.
2: Поздравляем. Екатерина, номер 7.
1: Екатерина, номер 7. Так, и еще одного.
3: Давай, какого-нибудь молодого человека вытяни.
2: Олеся, 77-й.
1: Так, а что, у нас молодые люди не покупают?
2: Мужики!
1: Вы где? Вы что, не летите? Мы с вашими...
3: И там еще одного достаешь, да?
2: Так, Виктория, 41.
3: Что за малинник?
1: Олеся и Виктория.
2: Они все вместе рядышком полетят?
1: Я думаю, сделаем небольшую паузу. Сейчас хватит уже. Так, вот эти все бумажки, которые ты достал, их обратно складывать мы не будем.
3: Не надо обратно, рядышком.
2: Я их отдельно.
1: Да, ты их положи, пожалуйста, отдельно. Ну что, дорогие друзья, первые сколько счастливчиков?
3: 4 человека.
1: 4, давай еще раз назови их.
3: Мария, 40, Екатерина, 7, Олеся, 77 и Виктория, 41.
1: Ну, классно.
3: Мы как будто в лото играем.
1: Да, девчонки, мы вас поздравляем, вы совершенно бесплатно доберетесь до Турции.
3: И обратно тоже.
1: Да, и обратно, да.
2: Что немаловажно, и обратно, да.
1: Вот, все остальные участники этой акции узнают о том, выиграли они или нет в течение этого часа. Так что слушайте нас внимательно, не переключайтесь. Алексей Петрухин здесь будет достаточно долго. Скоро с тобой лишь пообщаемся.
4: Реклама.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

смеется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Алексей Петрухин сегодня с нами в «Звездном завтраке», помогает определиться с победителями акции, которая проводилась в августе. Люди, купившие тур на бархатный «Шансон», сегодня могут выиграть 20 бесплатных авиаперелетов.
2: 4 уже счастливчика известны.
1: Счастливицы.
2: А теперь мне хочется просто с Алексеем поговорить.
1: Давайте просто,
2: Леш. Не использовать, Леш, его в наших целях.
1: Конечно.
2: Из серии там «Выйти не бумажку», да. Кто там, кто отправится бесплатно на самолете в Турцию обратно. Расскажи, как проходит, прошло твое лето.
1: Сегодня уже...
3: Вот и лето прошло.
1: Сегодня можно подводить итоги лета. Отдохнул ли ты, работал ли ты все лето?
3: Лето, на самом деле, очень активно. Я и отдохнул, и поработал. То есть череда корпоратив, дни городов, дни металлургов, и много-много пишу за это лето. Очень много.
2: Сколько
3: песен
2: новых
3: написал.
2: Песен за лето написал?
3: Ты знаешь, я не считаю, если честно, но вот сейчас недавно приехал в РАУ и посчитал, что у меня около 50 песен за последнее время, которые я даже не удосужился приехать в РАУ и зарегистрировать.
2: А, ну то есть тебя, значит, ждет осенью какая-то премия после того...
1: Счастливый человек, он даже доехал до РАУ.
3: Да, да, это отдельная история. Поэтому я сейчас там планирую выпуск одного альбома, планировал. Но по факту сейчас понимаю, что выпущу один, и следом прям выйдет еще один второй альбом, он будет уже такой тематический. Потому что уже материала...
1: А что значит тематически?
2: Про города?
3: Нет, не про города, но больше про такая русская будет история.
1: А до этого была какая история? А
3: больше эстрадный такой альбом. Да.
2: А будет что-то народное?
3: Ну, ближе немножко.
2: Ну, можешь напеть примерно? Вот как два альбома, ты просто вот спой одной мелодии. Один и другой.
3: А другой один?
2: Да.
3: Ну, первый альбом, песня «Ты придумана для любви, ты рождена для любви, ты на свете одна и на все времена, ты придумана для любви». Да, то есть это такое, да, эстрадное. Mm-hmm. Ну, а второе это «И приснится мне матушка, и дорога неровная, и смородина красная, и смородина черная, а заря не созревшая, ночевать пусть останется в мое сердце». И так далее, и так далее.
2: Ну, хорошо.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот Алексей Петрухин, ты больше...
2: Про смородину зарю?
1: Ты больше, да. Вот Алексей Петрухин, это за смородину или это за «ты выдумана там»? Ты пришла чего-то там.
3: Ты понимаешь, все же дозировано.
1: Вот
3: понимаешь, надо, чтобы раз и шаркнуло по душе, и вот и про смородину. А когда люди танцевать идут на корпоративе, конечно, ты придумана для любви.
1: Ну, то есть, в принципе, ты 50 на 50. Ты будешь и таким, и танцевальным, и душевным, и народным.
3: Вот понимаешь, у меня вот как-то пишутся песни, и их много. И если это корпоративная история, да... То есть
1: это будет один уже... репертуар, да?
3: Да, выстраиваю. И
1: если
3: понимаю,
1: это «День города», то это другой репертуар.
3: Да.
2: У меня тут возник неожиданный вопрос по поводу песни «Ты придумана для любви». Угу. Леш, ты уже мальчик взрослый, ты вот взглядя на женщину можешь понять, для любви она придумана или для работы?
1: Или для заработка.
2: Когда эти люди приходят на твои концерты, ты сразу вот взглянув в зал, такой: «Этим я пою, ты придумана для любви».
1: А этим надо еще
3: промолить. Не для работы создан я, не для работы. Да, все девушки созданы для любви, конечно.
2: Вот, я такого ответа и ждала. Молодец, тяни что-нибудь из вазы.
1: Тяни из вазы, давай. Так. Итак, барабанная дробь.
3: Барабанная, да.
1: Я бы поставил.
2: Просто шуршание.
3: Ксения, номер 60.
1: Ксения, номер 60.
2: Так, отлично.
1: Наши поздравления.
2: Так, 5 счастливчиков мы уже знаем.
1: Давай еще.
3: Ольга, номер 80.
1: Ольга, номер 80. Вы тоже едете бесплатно.
3: Мужики, где же мужики? Подождите.
2: Да, давай уже мужиков-то доставай.
3: Руслан! 133.
1: 133, Руслан, вы молодец. Вы пока первый мужчина, который...
3: Я прям отдельно вот...
2: Который летит со всеми этими девчонками в одном самолете.
1: Так, еще.
3: Так, Татьяна, номер 15.
1: Номер 15. Все, мы 4 достали, да? Все, остальных будем доставать по мере продвижения
2: необходимости.
1: Да, нашей программы «Вперед и вперед». Сейчас снова сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Не переключайтесь, будет очень интересно.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Суастрой!

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
1: Реклама не шета. ООО «Каргоби». 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:26 в Москве. Это «Звездный завтрак». И у нас сегодня в гостях Алексей Петрухин, который рассказывает о себе, рассказывает о своих планах, рассказывает о своих концертах и, конечно же, помогает нам определиться с нашими победителями, с людьми,
2: как
1: которые...
2: Как много сообщений приходит, Алексей.
1: Зачем ты сейчас меня перебиваешь?
2: Я люблю тебя перебивать.
1: Вот и на середине. Я даже мысль не закончил, что он помогает нам сегодня определить 20
2: счастливчиков. Ну, это уже 3 раза сказали.
1: Марин,
2: все уже услышали.
1: В этом смысл радио. Говорить много, иногда одно и то же.
2: Ладно, давайте еще 5 счастливчиков.
1: 5 или 4?
2: 5.
1: Вот так вот. Марина сказала 5.
3: Олег, номер 5.
1: Так, Олег, номер 5.
2: Я сказала 5.
1: Ты сказала 5.
2: Ну, и... вот хотя бы парни уже пошли, мужчины.
1: Так, ну, в общем, смотрите, у нас, я так понял, есть Руслан, и теперь есть Олег.
3: Да. Ребята. Да. Игорь, 29.
2: О, все, видишь?
1: Игорь, 29. А теперь уже много пацанов. Давай, девчонок, опять хорош.
3: Да, сейчас. Анастасия, номер 36.
1: Анастасия, номер 36.
3: Так. Ирина. Номер 4.
1: Номер 4 есть такая, да, вижу по
2: роскошно
1: списку.
3: Так, еще, да?
2: Давай растянешь.
1: Ну, давай.
3: Ну, поехали.
1: Если начал тянуть...
3: Светлана. 69.
1: Светлана 69. Какой красивый.
2: Игривенько. Так, ну все, давайте все? Теперь перейдем.
1: Ух, игривенько тебе. Давайте перейдем к тому, что ожидает всех нас завтра. Это осень, друзья мои, день знаний. 1 сентября. Алексей, расскажи, пожалуйста...
2: Сколько букетов тебе нужно купить?
1: Да, кстати, хороший вопрос.
3: Три
1: букета завтра получат.
3: Ну, во-первых, я хочу
1: классные руководительницы, да?
3: Всем ученикам как бы пожелать бодрого настроения, несмотря на то, что лето заканчивается. Родителям терпения. И вчера с сыном мы тоже там, подготовка у нас была к школе, там, постричься, что-то подкупить, прикупить, uh-huh. Вот, и я смотрю в его грустные глаза, и он грустит, я говорю, сынок, не грусти, все будет хорошо.
1: У моего то же самое, и только дочь Марины почему-то радостно ждет этой даты.
2: Слушайте, ну, новые наряды куда-то же надо выгуливать, посмотреть, как выросли одноклассники, вот это вот все, кто стал лучше, краше, интереснее.
3: Да, ну, с девчонками это понятно, что девчонки, они как-то к этому более с энтузиазмом относится к выбору одежды, а пацаны, им бы побыстрее.
2: Да,
3: нормально,
2: еще...
3: папа,
2: опять
3: я вчера, да, я просто
2: день
3: был удивлен, что он соглашался, вот просто, да,
1: берем.
3: Супер, супер, да, главное, давай уже ускоримся.
1: Цигель,
3: мужик.
1: В общем, да, три букета.
2: Сам, когда учился в школе, ты скучал? Что, типа, хотел уже к сентябрю, что вот, скорее бы в школу.
3: Но это было событие, конечно же. Мы шли с букетом сирени, потому что у нас был сиреневый сад, я помню.
2: А как-то у вас к сентябрю только сирень созревала?
3: Ну, у нас...
1: Просто Леха ее рвал в начале лета.
3: Она, может быть, я не знаю, может быть, 2 раза цвела.
2: Обычно сирень в мае, что-то не сходит.
3: А, нет, точно, значит, это
2: было... Гладиолусы, вероятно.
3: Наверное, на последний, когда учебный год заканчивался, наверное, сирени шли.
1: Вот,
3: да. Видите, как я помню школьные годы.
1: Это да, это
2: чуть
1: были
2: было сейчас
1: счастливые, счастливые школьные годы, 1 сентября с сиренью.
2: Но при этом, вот слушатели тебе пишут, Алексей, это такое счастье, он принес на эстраду русскую удаль и русскую грусть. Вот
3: русская
2: так
3: грусть.
2: Еще люди пишут, что счастливы, что побывали на твоих концертах, но осчастлив еще людей. Расскажи, что осенью тоже планируются масштабные концерты.
3: Так, 2 октября мы встречаемся в Москве в концертный зал, клуб «Магнус Локус».
1: Угу, знакомое место.
3: Всех жду, приглашаю. Ну и 1 декабря, ну это будет такой масштабный концерт в концертном зале «Москва».
1: Ух ты,
3: да.
1: Это большая площадка.
3: Это большое, вообще ответственное для меня мероприятие, долго к этому шел. Это режиссер и сценарист Андрей Сычев. Это будет телевизионная съемка.
1: Там же несколько тысяч, да, по-моему?
3: Там порядка, ну, 4 тысячи зрителей.
1: 4 тысячи зрителей.
3: Съемка будет трансляция на одном из центральных телевидений, пока я не буду расскажешь, на каком. Будет много гостей. Вот готовим номер с Михаилом Шафутинским, будет очень интересный дуэт.
1: Но это будет твоя песня или его? Или это вообще будет новая?
3: А я не буду раскрывать, Оля, пока хорошо. Этот секрет. Пелагея будет у нас.
1: Понял, вот. Галина Степановна спрашивает, а Анечка Семенович будет?
3: Ну, конечно же, у нас летний дуэт, который я благодарен радио «Шансон», то, что песня эта звучит на «Раздели со мной лето», и она бы не состоялась просто без участия Ани Семенович.
1: Как пришла в голову пригласить в дуэт именно Аню Семенович?
3: Слушай, сразу.
1: Случайно или нет?
3: Сразу, когда я только писал, я понимал, что это должна быть Аня Семенович.
1: Да ты что?
3: Да, я ей предложил, отправил материал, она прям... А давай, и мы сделали, и мы все это...
1: Великолепно.
3: Прям в лето вошли.
1: Ну, на самом деле, очень бодрая, очень летняя песня. И, конечно же, нам хочется всем, чтобы лето продолжалось. И нам хочется всем, чтобы даже в сентябре звучала эта музыка, которая бы нас хотя бы в воспоминаниях возвращала бы в счастливую летнюю пару. Давайте послушаем.
2: Мне кажется, надо, чтобы мы сейчас эту песню послушаем.
1: А почему
2: вот
1: нет?
2: Вот это магия.
1: Я сижу за пультом, я делаю все, что мне захочется. Вот мне захотелось прямо сейчас услышать эту песню.
3: Давай погромче,
1: И я не вижу никаких причин не
3: друзья,
1: поставить
3: всем хорошего настроения летнего.
4: Раздели со мной.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Алексей, ну расскажи нашим радиослушателям, ты-то это лето сумел раскачать?
2: Отдохнул, да, где отдыхал? Я говорю, и отдохнул, и поработал. И...
1: Нет, то, что поработал, это не раскачал. Ты мне расскажи про отдых поподробнее.
2: Ну, понимаешь, был, если мы...
1: Что видел? Море, горы, поля?
2: Ну, или... Если мы летим в Калининград, то, вот, ну, то вот, мы захватываем. Мы и выступили, мы все, и отдохнули.
1: Отпуска не было. То, что
2: море
1: ты называешь...
2: было.
1: Сплошные перелеты.
3: Нет, то, что ты видел море из окна самолета, это здорово.
1: Нет, из окна отеля даже.
2: Я купался тоже.
3: Подождите.
2: И загорал.
3: Лет все закончилось. Что его вспоминать сегодня, 31 августа? Давайте, ты так классно начал рассказывать про свой концерт, который состоится 1 декабря. Действительно, будет что-то грандиозное. С чем связан такой масштаб события? С тем, что ты внутренне как-то дорос до этого? Или это, ну, появилась какая-то идея, что и много приглашенных артистов? И, в общем, как так получилось, что, ну, такой масштаб? Тебе же не 50 лет.
2: Мне не 50 лет. А что будет в 50?
3: Вот
2: будем стремиться, но мне давно хотелось такого.
1: В 50 лайф-арена уже, конечно.
2: Масштабное мероприятие, и это некий такой концерт, которого подведение каких-то итогов, потому что много-много песен записано, много пройдено за этот период. И поэтому захотелось сделать...
1: Ты начал перечислять артистов, я так понимаю, концерт. Всех не перечислил, да?
3: Но ты сказал Денис Майданов. Что с Денисом Майдановым тебя связывает? У вас разве есть какие-то совместные работы?
2: Ну, с Денисом Майдановым, вот я ему предложил песню дуэтную, и он согласился, она ему понравилась, мы сейчас ее делаем, и обязательно мы ее исполним.
1: Что ты предложил Пелагее, что она тоже будет в числе участников концерта?
2: Ты знаешь, я не буду все секреты раскрывать, но в концерте тоже примет участие и наша Пелагея, поскольку я сам народник, я люблю народную музыку. Вот, будет Пелагея. Очень важно, что, ну, для меня очень важно, что Михаил Захарович Шуфутинский тоже примет участие, мы сделаем интересный дуэт.
3: Очень много слушателей, когда сейчас пишут восторженные сообщения про тебя, передают тебе привет, и все говорят, что невероятная энергетика на твоих концертах. Так всегда было? Кто вообще научил тебя вести себя на сцене? И как ты понял, что без энергетики ничего не будет? Или она просто прет из тебя, и от тебя это не зависит?
2: Ну, в первую очередь, это природа, и опять же, опыт. То есть это и училище, институт, это работа в ресторанах, в различных коллективах. Потом не забываем, что мне театр еще история. Было много мюзиклов, поэтому это такой конгломерат у меня бурный внутри, и он у меня вырывается наружу через мое творчество.
1: Баткина школу прошел, ты же понимаешь. Там
2: по-другому. Ну, не прошел я школу. Я в Надежде Георгиевне не работал, но я ей очень благодарен.
3: Я просто, знаешь, почему спросила? Потому что вдруг ты вспомнишь какой-то концерт, на который ты сходил в юности, и ты понял, что я тоже так хочу. Ну, то есть, что ты увидел, будучи в зале зрителем, что ты понял, как кто-то умеет раскачать зал, и что ты понял, что вот я вырасту, стану большим.
1: Может быть,
3: Леша Петрухина, мы тоже так будем.
1: Пример с какого-то артиста.

0: Нет, ну, конечно, у меня были такие походы на концерты, где я там зазернялся, вот, но и были разочарования, честно, когда ты ждал от артиста, он был у тебя там кумиром, а ты приходишь, а где эта энергетика, где это?
1: Я только про Дженнифер Лопес слышала, что люди хотели прийти на ее концерт, пришли и расстроились, что не такая она харизматичная в жизни,
0: прям,
1: как
0: да,
1: Алексей
0: сказать,
1: Петрухин.
0: Что, вот именно кумир какой-то и куда-то вот прям мне это безумно-безумно нравится, такого у меня нету.
2: А я про Дженнифер Лопес абсолютно другое слышал.
1: Да?
2: Марина, это, может быть, были какие-то разные Дженнифер Лопес? Как в свое время разными были группы «Ласковый май». Так, хорошо, мы сейчас будем тянуть жеребий или нет?
1: Люди там ждут, прильнули ушами, приемником.
2: Хотя бы трех, просто больше времени у нас, наверное.
0: Так, давай. Номер 68, Артем. Не ты ли это?
2: Номер 68.
1: Он не покупал путевку, у него это командировка будет.
2: Да, я еду не отдыхать, Леш. Давай еще.
0: Так, погнали. Андрей, 74.
2: Андрей, 74. Смотри, как у нас парни пошли, кучно.
0: Ну.
2: Так, ну и последний. Кто?
0: Давай последний. Татьяна, 125.
2: Татьяна, номер 125. Ну, вы
1: прелесть.
2: Тоже бесплатно летите в Турцию.
1: Не, пока остановись.
2: Сейчас сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
0: Да, остановись.
3: Реклама на радио «Шансон». Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» — имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» — растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Худидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал.

0: Просто я устал.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: И еще 5 драгоценных минут мы проведем в компании с Алексеем Петрухиным. Это «Звездный завтрак». У нас еще есть несколько потенциальных победителей.
3: 4, если быть точнее.
2: Ну так что,
3: давайте,
2: может быть...
3: пока ты там, Леш, ты помешай в этой вазе, да. Все. Я зачитаю, что фестиваль «Бархатный шансон» — это закрытое мероприятие. Попасть на него смогут только те, кто оформил тур через официального туроператора фестиваля «Проте». Самостоятельное бронирование проживания в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» не дает права на посещение мероприятий фестиваля. Но если вы все-таки все сделали по правилам и купили путевку, то, возможно, именно ваши имена сейчас вытянет Алексей Петрович.
2: Да, но для этого нужно было купить путевку именно в августе. То есть
3: да,
2: ограниченный
3: до 30 августа
2: период. Да. Давай, Алеш, да. 4 последних билета, бесплатных билета до Турции. Достань, пожалуйста.
4: Значит, Денис.
2: Кому они достают? Денис бесплатно летит
3: Денис 41,
2: в Турцию.
3: Да?
2: Мы поздравляем.
4: Да. Нет, 91.
3: 91.
2: Денис 91.
4: Да, так. 90, так, Ольга 21.
2: Ольга, 21. Поздравляем Ольгу тоже.
3: Еще два.
4: Елена, 96.
2: Елена, 96. А была...
3: Это конкурс красоты.
2: А да? Была, да, Светлана, да. 69, да. Так, мы помним. И...
4: Юрий, 25.
2: Юрий, 25.
3: Ну, роскошно.
2: Все? Все. Закончили? Все, да? 20 человек.
3: Так, перечисляю.
2: 20 финалистов.
3: Ольга, 21. Елена, 96. Виктория, 41. Татьяна, 125. Юрий, 25. Ольга, 80. Денис, 91. Татьяна, 15. Руслан, 133. Ну и дальше, наверное, все уже слушали, да? Кто был ранее? Или перечислять?
2: Да, да,
3: а то я целый час буду перечислять эти 20.
2: Ну это правда. Ладно, в любом случае, мне кажется,
3: мы
2: люди...
3: Мы еще все это опубликуем в наших
2: люди,
3: соцсетях.
2: Люди, конечно. Мы, во-первых, опубликуем. Во-вторых, мы всем позвоним, естественно. И
3: мы
2: скажем...
3: или Алексей Петрухин?
2: Да, опа. Алексей Петрухин, ему делать нечего, он будет всех обзваниваться.
4: Друзья, всех поздравляю, день. Поздравляю победителей.
2: И всех, конечно же, еще раз приглашаем на «Бархатный шансон».
4: И увидимся.
2: Да, да, кстати.
4: Вот и поговорим, вот и поговорим.
3: Так. Какие у тебя планы в этом году на «Бархатный шансон»?
2: Я думал, ты скажешь, какие у тебя плавки будут, боже мой. Что я...
3: Ну, это ты про плавки, Алексей Петрухин. Просто... Думаешь, я женщина порядочная.
4: Какие обычно веселые.
2: Эти
4: какие...
2: вопросы и задаешь. Ну что, ты готовишься как-то к «Бархатному шансону»?
3: Какие, знаешь, плавки я... купил?
4: Да что ж вы плавки-то, господи. «Бархатный шансон» это отдельное такое мероприятие. Это праздник просто. И все туда готовятся. И вы знаете, я буду скучать немножко по теплоходу, но...
3: Круизный лайнер.
4: По круизному лайнеру. Но мне так нравится вот сейчас идея, что это будет в отеле, что это будет на суше, на твердой земле.
3: Там еще можно будет в гольф поиграть, говорит.
4: Да вы что?
2: Ну, во-первых, это гольф.
3: А еще там будет фестиваль рыбной ловли.
4: Все, значит, надо
2: покупать. И будет фестиваль рыбной ловли.
4: Для гольфа надо покупать.
2: И удочка. Удочка.
4: Удочку, я думаю, дадут.
3: А можно прямо из гольф-кара рыбу ловить?
2: Не знаю.
3: Если у меня такая причуда.
2: Никто не пробовал, но почему бы нет? Нет вот. Никаких ограничений.
4: Поэтому я предвкушенен, я уверен, что все будет очень душевно, весело и задорно.
3: Ты вот сказал, что 1 декабря будет концерт, и у вас будет специальный номер с Михаилом Захаровичем Шафутинским.
4: Да.
3: Михаил Захарович на «Бархатном шансоне» тоже будет.
4: Да.
3: Может быть, вы начнете репетировать твой номер, ваш
4: Может
3: номер.
4: Быть, да, я думаю... А почему бы и нет? Надо будет, мы переговорим.
2: Во всяком случае, это будет эксклюзивно. Те, кто купит путевки на «Бархатный шансон», хотя бы смогут это увидеть и,
4: да, и потом
2: получить эмоции.
4: И приехать еще 1 декабря ко,
2: да,
4: мне на сольный,
2: да,
4: концерт.
2: И можно так.
4: Концертный, конечно, зал «Москва». 1, да, декабря.
3: Возрастное ограничение 12+. Или раз там будет Анна Семенович 18+.
4: Нет, 12+.
3: 12+, ну хорошо.
2: Анна Семенович будет в одежде, все нормально. 12+. Так, ну что,
3: просто,
2: дорогие?
3: Алексей, да, вопрос про плавки для «Бархатного шансона» так и не отвечает.
2: А
3: понимаешь?
2: Значит, их не
3: Придется
2: будет.
3: Придется его еще раз позвать.
2: Либо их не будет. Ну что, дорогие друзья, конечно же.
3: Ты сейчас повышаешь продажи. Мы сейчас рискуем, что нам с тобой не хватит мест в отеле.
2: Ну, мы готовы же с тобой пожертвовать своими местами. Дорогие друзья, спасибо огромное. Говорим мы нашему замечательному гостю, невероятно веселому, энергичному, талантливому, харизматичному и позитивному Алексею Петрухину. Леш, спасибо тебе, что помог нам определиться с 20 победителями, которые получат бесплатный авиаперелет до Турции. Мы всегда рады тебя видеть у нас
4: Спасибо
2: в гостях.
4: Вам.
2: Мы всегда желаем тебе аншлагов на твоих концертах. Будь счастлив, пиши больше, пой чаще и не забывай про нас.
4: Спасибо, друзья, что пригласили. Доброе
2: С
4: утро.
2: С вами были Алексей Петрухин, Марина Дымова
3: и Артем Демин.
2: Что касается нас, дорогие друзья, то мы уже вернемся завтра в 7:00. Все, всем удачи, всех с окончанием лета. Занавес.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно почти 2,5 миллиарда рублей на господдержку предпринимателей в Крыму и Севастополе. Средства направят из резервного фонда, сообщили в Кабмине. Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят дотации на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников. Это снизит финансовую нагрузку на предприятия и позволит сохранить коллективы. Ранее правительство предоставило бизнесу в Крыму и Севастополе отсрочку по уплате страховых взносов и приостановило выездные налоговые проверки. Минтранс продолжит улучшать условия поездок на разных видах транспорта в России для семей с детьми. Это одно из главных направлений работы ведомства, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что уже действует целый комплекс мер поддержки путешествующих семей. Также Никитин напомнил, что ранее ведомство разработало детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Машинистов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург начали готовить в северной столице. На работу взяли 26 действующих и самых опытных машинистов и помощников машинистов Сапсана, рассказали в пресс-службе РЖД. Кроме обучения, специалистов ждет стажировка на заводе, где собирают первые составы для магистрали. ВСМ между Петербургом и Москвой должны запустить в 2028 году. Новая линия позволит добраться из одной точки в другую за 2 часа 15 минут. В школах Ленинградской области расширят специализированные классы. К уже работающим инженерным, химико-технологическим, аграрным, кадетским и педагогическим направлениям добавятся строительные. Губернатор региона Александр Дрозденко предложил оценивать эффективность спецклассов по поступлению выпускников в профильные вузы. Глава Ленобласти уверен, что это поспособствует развитию системы кадров под нужды экономики. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, завтра, 1 сентября, воздух в столице может прогреться до 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Без привлечения ода на Сахалину и, в принципе, всему Дальнему Востоку. Всем желаю здравствовать, господа хорошие, где бы вы ни находились, в какой точке земного шара. Вот они, мы, душевные и всегда радушные. Радио Шансон, песни, которые жить и строить помогают. Денис Денисов у микрофона. Давайте продолжим наше увлекательное путешествие в этот понедельник, в эту чудесную неделю. И проводим лето с улыбкой. Скажем ему спасибо.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А все-таки редко мы стали использовать в речи слова сеньорита, барышня, сударыня, гражданочка. Не стесняйся вводить свой лексикон что-то новенькое и вворачивать эти словечки, ведь от интонации тоже очень много зависит. А если еще и в аккомпанемент музыки это будет и актуально, ну тогда вообще все прекрасно. Музыки много, шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о том, что у нас появляются все новые и новые марки китайских автомобилей. Сейчас уже очевидно, что среди продукции из Поднебесной достаточно качественных и надежных машин. Но продажи привычных европейских марок продолжают расти. За первые 7 месяцев текущего года спрос на ввезенные по программе параллельного импорта европейские автомобили вырос на 89%. В абсолютных цифрах это 38 300 проданных машин. Как объяснить такой рост? На мой взгляд, все просто. Надежды на возвращение привычных брендов растаяли, а владельцы старых европейцев не горят желанием пересаживаться на китайские кроссоверы. Лидером по продажам стала BMW с показателем 8779 машин. На втором месте Volkswagen, уступивший BMW лишь 46 машин. Замыкает тройку также немецкая Audi с 7135 проданными экземплярами. В топ-10 продаж также попали Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и даже Rolls-Royce. А вот французам Citroёn и Peugeot не повезло. Их продажи упали до минимума. Меньше, чем у Bentley и Lamborghini. Видимо, не всем европейским брендам удается покорить рынок в эпоху параллельного импорта. Но фанаты классики не сдаются и продолжают охотиться за любимыми моделями. Это самая понятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

у тех, кто уже бывал на этой всероссийской танцплощадке, на всенародной, на всенародно любимой и горячо ценимой. Это уже становится замечательной традицией оказаться именно там. Уж когда отшумят листья, когда падут и желтые, и красные, 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене для того, чтобы настроение у нас было восхитительным на весь зимний предстоящий сезон, да и вообще. Потом будет что рассказать и чем похвалиться, ведь состав артистов роскошный. Подробности вы найдете на сайте radioshanson.ru. Добро пожаловать, там же и билет можно приобрести. Возрастное ограничение 12+. Ну, кто там будет? Рассказывайте. Потанцуем?

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто.

0: Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Только что вместе с вами, слушая Анатолия Платного и Федю Карманова, осенило меня, что, в принципе, очень многие песни, это не просто песни, это чувства, это воспоминания определенного периода жизни, которые просто словами выразить невозможно, а вот в стихах и музыке это целая история, которая живет с уже своей отдельной уникальной жизнью. Музыки много. Шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Порядка 100 миллиардов рублей инвестировали в Россию в перезапуск автозаводов, оставленных иностранцами. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, после 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года. К этому времени планируется выпускать 2 миллиона 800 тысяч машин в год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан, а власти должны поддерживать предприятия в условиях внешних санкций. Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились, например, в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, Дагестане, Хакасии. Завтра в школы отправятся 17,5 миллионов школьников. Впервые в этом году за парты сядут 1,5 миллиона детей. Гладиолусы стали самыми популярными цветами в Петербурге к 1 сентября. Именно эти цветы чаще всего разбирают в последние дни августа, несмотря на заметный рост цен. Если пару недель назад один гладиолус стоил 300-350 рублей, то перед праздником цена подскочила до 500. Продавцы связывают это с ростом закупочных цен у поставщиков. Популярность гладиолусов объясняется многолетней привычкой, высокий стебель, яркие бутоны и ассоциация с началом учебного года. Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. Также в тройке лидеров Алтай и Байкал. Эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры, соотношению цен и качества услуг, приветливости местных жителей к туристам, чистоте общественных мест, сообщает РИА Новости. Также в перечне оказались Калининградская и Нижегородская области, Дагестан, Карелия, Ставропольский край и города Золотого кольца. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Девочка, гуляли мы в саду.

стороной щеки. А рубаха развалилась пополам. Оставались чудом целы лепестки. А штаны ползли бессовестно по швам. Ты сидела на скамейке далеко.

0: дай бог памяти. В каком это году?
1: У меня сегодня прям настоящий день открытий. Как все-таки ксилофон удивительно звучал в этой музыкальной работе. Сколько десятков, а то и сотен раз я эту песню слышал, ни разу не акцентировал на это внимание. Вот уж. Да, действительно, сколько пасхалочек и интересных вещей можно найти в любимых и уже давно известных песнях. Начало первого в столице. Всем желаю здравствовать. Я Ирина Круг сейчас с песней «Я жду». Наш эфир продолжит следом. Михаил Шафутинский, Сергей Кружуков, Сергей Трофимов, Александр Розенбаум. Музыки много. Шансон один.
2: Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь.

Когда душа разворачивается, ни в коем случае нельзя подрезать ей крылышки и мешать создавать настроение, воспоминания, шедевры. Не побоюсь этого слова. Ведь в каждый момент времени наши таланты могут проявиться. Так что действуйте в компании «Радио Шансон». Все получится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
6: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-80-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
9: Магадан.
10: Значит, опять домой.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
4: Заливали-ка.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

лучшему в твоем сейчас. Забыв про все, одним

прикоснешься моих рук.

0: Когда сердце стучится в закрытую дверь, ну, это настоящий цугцванг, если мы говорим языком шахматным. Каждое последующее действие ухудшает ситуацию. Надеюсь, что мы никогда ни во что подобное не будем попадать. Ну, а уж если, поскорее бы шах и мат.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 9.

мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

Да какие уж тут шутки. Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев, Михаил Бублик. Ну, разве это не повод оказаться вместе с этими звездами, да еще и на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября? Красота! Отель «Титаник», «Делюкс Гольф Белек» — это адрес, где будет проходить фестиваль «Бархатный шансон». Для лиц старше 18 лет. Информация о подробности на нашем официальном сайте.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более миллиона многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки. Полностью погасить кредит смогли более 117 тысяч семей, сообщает Минфин. Речь идет о выплате в размере до 450 тысяч рублей. Чаще всего за ней обращались многодетные из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы. При этом в 17 субъектах с 2023 года можно получить до миллиона рублей. К федеральной субсидии добавляют до 550 тысяч от региона. Менять действующий срок обучения в российских школах не планируется. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в стране сохраняется 11-летняя модель школьного образования. Она предусмотрена федеральным законодательством и соответствует потребностям современных детей. Министр рассказал о введении единых федеральных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Ранее Минпросвещение рекомендовало пригласить на линейки 1 сентября участников СВО, представителей многодетных семей, выпускников, добившихся успеха. Число китайских студентов в Петербургском госуниверситете выросло в 5 раз за 10 лет. Сегодня в ВУЗе обучаются около 2500 студентов из Китая, сообщает РИА Новости. В университете реализуют 91 программу с китайским компонентом. Среди них юриспруденция с углубленным изучением китайского языка, организация туристской деятельности, программы о современном Китае в международных финансах и торговле. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, завтра осадков не ожидается, до плюс 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Песня «Эпоха». Михаил Круг, Владимирский Централ, в начале нового музыкального часа. Вы, господа хорошие, настроены на волну душевного. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня желаю в нашей компании. И не переживайте, что неделя только началась. Завтра-то, о, сколько дел. Сегодня много, а завтра вообще не сосчитать.
1: Когда-то мы с тобой

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алексей Петрухин, ну как же ему ловко удалось скомпилировать-то, а? И роковые ходы, и какой-то флёр этники нашей, народной. А, класс, класс. А это все шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Иногда, не зная контекста или просто услышав, как пары называют друг друга, ди удаешься. Вначале даже можешь не понять. Но вот лирический герой этой песни свой ненаглядный называет куклой и ценит каждое мгновение вместе в компании «Радио Шансон». Я уверен. Вот на фоне оно играет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
2: Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

После обеда многие посматривают на часы и думают, так, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ну, хотя это понятно и очевидно. И у тех, у кого детишки собираются в школу, завтра, ой, суета. И праздник в то же время у детворы. Школьники, держитесь, все будет замечательно. Это в любом случае завершится, а потом будете вспоминать. Но это будет потом, а пока родители крепитесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Доля отечественных транспортных средств на рынке новых автомобилей к 2035 году будет составлять 80%. Это 2 миллиона 800 тысяч машин в год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в России уже сегодня сформированы мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. При этом четверть автопроизводства в легковом сегменте через 9 лет будет приходиться на электромобили и гибридные автомобили, однако основу выпуска продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с писанным символом рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Знак рубля размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы «Р» находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Ранее в ЦБ сообщили, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С указанной даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

На рыбалку становись. Погодка шепчет, во всяком случае, в Центральной России и обещает завтра день теплый. Успеем, успеем. Рано-рано на рыбалочку, а может быть на вечерние зорьки. Ну, в общем, все получится. Если соберетесь, ни хвоста, ни чешуи. Главное, чтобы радио «Шансон» было рядом. Денис Денисов, микрофон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Каждая песня Михаила Захаровича, ну это же настоящий праздник, это желание жить, это желание любить и непременно потанцевать или подпеть, или о чем-то поразмышлять с душой. А, классно. А, кстати, уже 4 сентября, сразу же после Шуфутинного дня, в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России. Я календарь перевернул. Атмосфера непередаваемая. Событие грандиозное. Ограничение 12+, а билеты вы еще можете успеть прикупить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Любовь зовет не только весной, но и ежедневно, причем не один раз. И даже же поступки показывают отношения, правда? Я уверен, что с этим очень многие согласятся, поэтому действуйте в новом часе. Программа «По заявкам», где можно и привет передать, и поздравить, и даже признаться. Ну а песню найдем, ведь музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
3: Угаран 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-бар».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

Чтобы не упустить свою звездочку, желание нужно держать рядышком всегда в голове, ну, как минимум, искренне этого хотеть. Пришла пора мне откланяться, с вами был Денис Денисов, и уверен я, если у вас стоит приложение Яндекс.Радио, то мы с вами не расстанемся нигде, ни в какое время, потому что мы всегда под рукой, можно включить и с нами быть. Возрастное ограничение 18+. Всем пока, до завтра!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Пахнешь лимонадом и дождем.

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России ужесточат борьбу с VPN. Как пишет Лента.ру, Минцифры собирается развести IP-адреса по отдельным подсетям, чтобы более точечно блокировать ресурсы с запрещенным контентом и сервисами. Это заметно затруднит обход ограничений в интернете, а также требуется для исключения из белых списков сайтов, запрещенной в России информации. Средний чек на букет ко Дню знаний в этом году составляет 4800 рублей. При этом 41% заказов приходится на композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Еще треть покупателей выбирает букеты дороже 5 тысяч, а около четверти укладываются в 1500-3500 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитиков. Отмечается, что 90% заказов – это розы. На втором месте хризантемы, на третьем – пионы. При этом 75% покупателей предпочитают монобукеты, и только четверть заказывают сборные композиции. В Госдуме предложили предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 31 августа. Такую возможность надо давать либо в последний рабочий день перед началом учебного года. С такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, пишет РИА Новости. По его словам, этот период для семьи превращается в двухдневный марафон, который приходится совмещать с обычным рабочим графиком. Ранее проведенное исследование показало, что взять отгул или отпуск в честь 1 сентября планирует треть работающих родителей школьников. Грамота.ру исключила появление слова «ложить» в словарях. Ранее в современных источниках признали литературный нормой вариант глагола «махаю» наряду с «машу», пишет ТАСС. По словам экспертов, это не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Они напомнили, что в русском языке такого глагола без приставки не существует, а его употребление – это грубая речевая ошибка. Следует использовать глагол «класть». Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Евро стоит 99 рублей 68 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон.

Султан Лагучев в программе «Только для вас». Программа ваших приветов и поздравлений на шансоне началась. Меня зовут Ирина Сотникова. И, пожалуй, в такой вот последний день лета, уходящего лета, к сожалению, мне кажется, повод это уже вот он есть. Можно вот с этим днем, собственно, и поздравить всех ваших близких и родных. Ну, а что у нас есть еще? День любви к животным сегодня, между прочим. В этот же день, 31 августа, празднуем День лошади. Я думаю, что не найдется человека, который не любил бы это животное прекрасное. День ветеринарного работника. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому замечательному празднику. И, наконец, день блога сегодня. Вот блогеров тоже поздравим. Вам желаем хороших поводов, отличного контента. И есть у нас уже сообщение. Добрый день, шансончик. Сегодня исполнилось 17 лет семейной жизни Аксеновым Елене с Александром. Передаю для них привет и хорошую песню «В город Волгоград». С уважением, тетя Наташа из Паньшина.

Алекс Лим в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Продолжается дневной выпуск, и я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс, смс-сообщение также можно отправить. И, конечно, очень важно не забывать о подписи. Из какого города вы нам пишете, указывайте, в какой город летит ваш привет. Знаете, так интересно смотреть, кто чем занимается в последний день лета. День такой действительно важный для всех, для нас. Итак, добрый день, многоуважаемый Шансон, всем радиослушателям от Галаева Вадима. Привет, города Советску, моей жене Валюше, сыну Михаилу. Мы провожаем на даче лето. Настроение алмазное. Вот это, да, видите, тоже лет провожают. А здесь вот нам пишут: сегодня выкопали картошку, копали под ваше радио. Привет Симонову Владимиру Ивановичу, Татьяне Васильевне, Александру. Хорошо работаете, даже не завидую. Тамбов, ЗНТ, Заречье. Вот почему-то без подписи. Так, Андрей Годин нам написал: сидим на рыбалке на реке Зуша в Ростовской, в Орловской области. Провожаем лето, слушая любимую радиостанцию «Не клюет». Ну, это ничего, Андрей, вы не расстраивайтесь. Обязательно клюнет. Все будет отлично, все будет хорошо. Главное, оставайтесь на любимой волне радио «Шансон». Мы слушаем Афину далее.

Татьяна Бартыкова. В программе «Только для вас» я принимаю ваши сообщения на единый номер +7 999 955 103 0. У нас есть привет от Юрия Анатольевича из Рязани. Передайте привет всему автотранспортному техникуму. Алиночке из керамики пламенный и страстный привет. Хочу поздравить с наступающим 1 сентября. Завтра будет много сообщений. Поздравляют вот уже заранее Ирину Николаевну Аверину, ее сыновей, особенно Владимира. Он идет в первый класс. Желаю много сил, огромного терпения, удачи в учебе. Постоянный слушатель нам написал Андрей Мельник из Германии, город Петерсхаген. Вот так. Привет, любимое радио, и привет ребятам, что сидят на рыбалке, у кого не клюет. Мы из Московской области, у нас тоже не клюет. Пожалуйста, поставьте песню о рыбалке. Ребят, ну, вот я сейчас прям посылаю вам лучи. Все случится, все будет, сейчас придет улов. Ну, раз уж вы такие настойчивые, давайте слушать песню о рыбалке. Вилли Токарев на шансоне.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

Продолжается программа ваших приветов и поздравлений только для вас на радио Шансон. Я напомню, единый номер, куда можно и нужно отправлять ваши приветы и поздравления. +7 909 955 103.0. Работает мессенджер Макс, смс-сообщение тоже можно отправить. Вообще работают все доступные вам мессенджеры, так что пишите. Здравствуйте, любимое радио. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашу дорогую доченьку Середину Анастасию. Мы ее очень любим. Желаем всего самого-самого наилучшего. Это мама Валя и вся наша большая семья. Добрый день, уважаемый Шансон. Пожалуйста, передайте огромный привет моему любимому мужу Илье, который только что приехал из рейса. Хорошего ему настроения и отличного отпуска. Удачной нам поездки на море. Жена Марина. Ох, как я вам, Мариночка, завидую. Отпуск – это хорошо. Это всегда приятно. Тем более на море. Теплого вам моря, кстати говоря. И солнышко побольше. Дорогой Шансон, передайте привет всем, кто сейчас пашет землю, особенно Кожаренок, его главе Владимиру в станицу Скобелевская Краснодарского края. Это от Владимира Бочарова. Привет. И пишет нам еще Леночка Карабанова. Поздравляет с последним днем лета всех своих родных и близких, всех друзей. Желает хорошего дня, здоровья, всех благ. Меня тоже поздравляют. Я вам тоже передаю большой привет и поздравления, конечно, Леночка. Ну, а песню послушаем Юрия Шатунова «А лето цвета неба». Пока все еще лето.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему

гибли стороны, но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное.

0: либо тобой.
1: Виктор Тересяков на шансоне. Ну, а вы рулите программой «Только для вас», которая, к сожалению, уже подходит к своему завершению. Я зачитаю оставшиеся сообщения. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет в город Таганрог всем сотрудникам Гринвич-парка. Хорошего настроения и легкого рабочего дня. Передаю привет друзьям, родным и близким из Кольцова и Новосибирска, родной Плеханки. Отдельный привет родителям от Павлика Бунек. Мария, массажист из Санкт-Петербурга, нам написала следующее. Поздравляю с днем рождения замечательную женщину Каюмову Румию из города Бор Нижегородской области. Желаю здоровья, счастья, благополучия. Оставайся всегда очаровательной, жизнерадостной, энергичной дамой. А также передайте привет моим друзьям. Передаем. И есть еще одно поздравление. У нас на связи Иркутск. Там уже, ох, сколько, плюс 5 часов, да, вечер поздний. Добрый день вам, любимое радио «Шансон». Поздравляю с днем рождения Юрия Горских. Всего наилучшего, чистого неба над головой, благополучия, главное, здоровье и долгих лет жизни. Семья Губаревых поздравила. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Песню обязательно послушаем, потому что сегодня достаточно много у нас именинников. Андрей Косинский будет прямо сейчас на радио «Шансон».
0: Вот еще одному году конец.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Легализацию овербукинга на авиарейсах в России не поддержали в Российском союзе туриндустрии. Ранее с таким предложением выступили в Минтрансе. По мнению президента РСТ Ильи Уманского, для этого в стране необходимо создать полноценный механизм, который учитывает последствия для всей туристической цепочки. Авербукинг разрешает сверхбронирование мест на самолет, при этом в организованном туризме авиабилет является лишь одним из элементов турпродукта. Если путешественник не вылетает своим рейсом, под угрозой оказываются другие оплаченные услуги, при этом убытки несет туроператор. Металлургическое производство стало отраслью с наиболее высокой средней зарплатой. Летом она составила 208 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. На втором месте транспортное машиностроение со средним доходом в 166 тысяч, на третьем строительный сектор с показателем 147 тысяч рублей. В топ-5 также вошли техобслуживание, ремонт и производство промышленного оборудования и станков. Чечня возглавила список регионов с самым низким потреблением алкоголя. Показатель чистого спирта на человека в регионе составил 20 миллилитров этанола. Также в лидерах по низкому потреблению оказались республики Ингушетия и Дагестан – 620 и 880 миллилитров соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. Кроме того, в перечень самых непьющих российских регионов вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Предстоящая зима в России будет неустойчивой. Похолодания станут чередоваться с затяжными оттепелями. Об этом предупредил директор гидрометцентра Юрий Симонов, пишет «Москва-24». По его словам, в зимний период мокрый снег, возможно, будет выпадать в течение 5-7 дней. Специалист также не исключил вероятность возникновения дождей. Кроме того, россиян ждет гололед. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Теперь и старые добрые хиты, и новые песни мы с вами можем слушать на радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио». Делать это можно абсолютно в любом месте и в любое время. Вот в этом, собственно, нам «Яндекс.Радио» с вами и помогает. А в столице тем временем 16 часов и 6 минут. Меня зовут Ирина Сотникова. Я вернулась к вам, наконец-таки, дорогие мои, в ближайшее время покидать не собираюсь. У нас далее в эфире Сергей Трофимов. Не покидай меня. Всем желаю хорошего дня, радостных новостей и ярких впечатлений.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: наши души. Спасите наши души. Спасите.
1: Спасаем, спасаем, лечим хорошей музыкой вас, поэтому с огромным удовольствием приглашаем на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Состоится всенародная танцплощадка 14 ноября в столичной лайф-арене. Подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Ну а далее, в последний день лета, кусочек сладкого пломбира для вас в исполнении Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы являетесь поклонником фильмов о Джеймсе Бонде, то вам точно стоит обратить внимание на необычный лот, размещенный на аукционе «Бринг». Площадка предлагает купить Land Rover Defender 1959 года выпуска, принадлежащий Дэниелу Крейгу по цене «Лады Весты». Стартовая стоимость лота – 18,5 тысяч долларов, или примерно 1,5 миллиона рублей. Машина не просто уставший старичок от звезды, а отреставрированный красавец. Бронзово-зеленый окрас кузова, тросовая лебедка, брезентовый тент, запасное колесо на капоте. В общем, настоящая реликвия для искателей приключений. Под капотом скромный, но честный мотор на 77 лошадок с новым карбюратором и электронным зажиганием. Пробег на одометре около 4000 миль, но верить ему не стоит. В объявлении честно предупреждают, что цифры не соответствуют реальности. Вместе с авто будущий владелец получит письмо от Крейга и Рэйчел Вайс. Супруги называют Land Rover своим любимцем и умоляют беречь его. Еще в комплекте с автомобилем новый хозяин получит портрет актера с автографом. Это самая легендарная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Опять в кичман меня непруха привела. И воронок меня везет, а не трамвай.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию.
5: Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные.
4: В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко.
5: Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, метро Старозумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мною плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Михаил Шуфутинский. «Последний полет» на «Шансоне». 3-4 сентября в Кремле состоится концерт заслуженного артиста России под названием «Я календарь перевернул». Вот мы с вами тоже уже практически переворачиваем следующий час, а там программа «Катюша» и ее ведущий Алексей Филатов. Так что вы к нам обязательно присоединяйтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшились. Следующее решение ЦБ будет принимать, исходя из задачи вернуться к целевой инфляции в 4% к 2027 году. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, пишет РИА Новости. В следующем году регулятор в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 10,5-12,5%. Почти 40 тысяч сайтов с опасными биологически активными добавками заблокировали в России. На данных ресурсах также продавались БАДы, которые не имели госрегистрации. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что эксперты каждый день проверяют объявления и карточки товаров, а также страницы интернет-магазинов. Роспотребнадзор рекомендовал приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. Россияне стали массово экономить на подготовке детей к школе. Семьи все чаще используют прошлогодние вещи, сокращают повседневные расходы и откладывают другие покупки. Результаты такого исследования приводит газета «Ру». Опрос также показал, что 75% отметили заметный рост расходов на подготовку ребенка к школе по сравнению с прошлым годом. При этом в 2025-м об этом заявляли 60% родителей. А доля тех, кому пришлось воспользоваться кредитом, рассрочкой или занять деньги, выросла с 11% до почти 16% по сравнению с прошлым годом. Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро продлят в район Куркино. Об этом сообщил Сергей Собянин, пишет «Москва-24». По словам мэра, после планерной появятся две новые станции. Одну из них градоначальник предложил назвать «Новокуркинское шоссе» или «Химкинское», так как там начинается городской округ Подмосковья. Он отметил, что работа над проектом планировки начнется уже в 2027 году. Всего на его реализацию потребуется 3-4 года. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.

0: захотим.
1: Катюша на радио Шансон.
2: А если вы на Шансоне слушаете Катюшу, значит, мы сегодня будем вспоминать наше далекое, а может и недалекое, но очень счастливое время, когда мы отдавали долг, а может быть, наоборот, получали от Родины удовольствие, служа ей, отдавая свою энергию, свои, получая знания, воспитывая характер. И с вами президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. И помогает мне сегодня Ирина Сотникова.
3: Здравствуйте. А это чего это значит, что сегодня понедельник? Потому что программа выходит исключительно по понедельникам.
2: Да, и вот, не знаю, из-за того, что, может быть, у нас закрыли крайне последнее кафе, и мы сидим здесь без кофе.
3: Мы водичку пьем.
2: А может быть, потому что сегодня последний день лета, настроение немножечко такое с поволокой.
3: Лирическое,
2: да? Да, но вы, дорогие друзья, я надеюсь, без поволоки, а с удовольствием слушаете радиостанцию, нашу передачу. А почему? Потому что наша передача, она как бы гиперактивная, обоюдоактивная. То есть не только мы с Ириной, в общем-то, ее ведем, накачиваем вас музыкой, рекламой, различными историями, но в этом вы нам активно помогаете. А для этого, чтобы активно помочь и поучаствовать в нашей передаче, повспоминать, передать приветы, вспомнить о каких-то круглых и некруглых просто годовщинах образований ваших подразделений или других военных праздников, надо написать сообщение в наш любимый Макс или обычную смс-очку по телефону +7 909 955 1030, +7 909 955 1030. Писать можно всегда, пока идет программа. Прямо начинайте писать сейчас. Звонить на этот номер не надо, музыку посылать не надо, видеокартинки тоже я в эфир передать не смогу, а вот все ваши сообщения я постараюсь обязательно прочитать. Ну а чтобы выйти в прямой эфир и в онлайне, так сказать, своим голосом рассказать то, что наболело, то, что вспомнилось, какую-то историю, знаю, вспомнить друзей, командиров, надо позвонить по телефону 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Звонить надо, когда в эфире звучит реклама и музыка. У меня ушки и ручки свободны, я подниму трубочку, мы с вами переговорим, и уже в паузу между музыкой вы обязательно выйдете в эфир и все расскажете, что вам наболело. Ну, а я хотел бы, вот, пользуясь случаем, ну, во-первых, вспомнить какие-то даты. Сегодня, можно сказать, их не так уж и много, но они очень близкие и такие достаточно яркие, но для меня, по крайней мере. Сегодня день рождения моего боевого товарища Михаила. Не говорю специально его фамилию. Почему? Потому что ему посчастливилось, он до сих пор служит. И небольшую тайну маленькую открою. Он служит в звании генерала. Очень достойный человек. Вышел из нашего боевого подразделения. Начинал обычный, во-первых, полномочный. С автоматом бегал. Прошел и Крым, и Рим. Вот. Сейчас возглавляет одно из серьезных подразделений. Несет службу. Михаил, тебе удачи, здоровья. Знаете, он всегда, когда мы с ним прощаемся или разговариваем, он всегда говорит: все, держим строй. Вот, Миш, держать строй. Кстати, вот это одно словосочетание даже как-то вошло в одну из моих песен «Держим строй». Что у нас еще? Завтра у нас День знаний. У меня по такому случаю, как раз посвященное, кстати, Дню знаний, последнему дню лета, есть стихотворение. Поэтому, если вы вдруг поленитесь и не позвоните, я обязательно это стихотворение расскажу. 3 сентября у нас День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. 3 сентября у нас День памяти и скорби по погибшим в террористических актах. Это связано с событиями 22-летней давности в Беслане. Есть еще одна дата, которую я потом в следующем перерыве скажу. А сейчас напомню телефон, по которому надо звонить. Вот сейчас набирайте. 8-495-223-5550. Жду ваших звонков.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Катюша» на «Радио Шансон». Место встречи боевых товарищей.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, ну, пишете вы не очень сегодня активно, но я надеюсь, что все-таки вы телефон помните. Плюс 7-909-955-1030. СМС-очку или лучше Макс, который у меня прямо перед глазами находится. А у нас на второй линии Алексей Сидоров, Курск. Алексей, ну, расскажите о радости, которая вас преследует и завтра осуществится, так скажем. 1 сентября, все в школу, а вы куда?
2: День добрый всем. Я с завтрашнего дня опять одеваю погоны и еду на военные сборы на целый месяц. Куда поеду, говорить не буду, конечно же. Но, тем не менее, как бы вот отслужил очень давно, 2001-2003 год. Последние три года военкомат прям, так скажем, бегал за мной, чтобы я поехал на сборы. В конце концов, ну не то, что бегал, приглашал, вернее, вот так.
1: Настаивал так, да. Аккуратно.
2: Начиная с 24-го года, вот в конце концов, то есть хотели в мае этого года, но не получилось, я уезжал в отпуск. Ну а теперь уже вот все, с завтрашнего дня еду, одеваю опять форму на целый месяц. Не знаю, как, что там поменялось, изменилось. В 2012-м я тоже был на сборах. Ну, было не очень интересно, потому что, ну, упустим подробности, это была не служба, а какое-то развлечение. В данной ситуации в нашей стране, сами понимаете, как бы военная операция и так далее, к этому относятся более строго теперь. Я считаю, это, в принципе, правильно, что даже мы, вот, отслужившие, которые находимся в запасе, должны проходить переподготовку, тем более род войск и вуз позволяет, как бы мне, если вдруг что, защищать нашу Родину, но практика есть практика, обучение есть обучение.
1: Я напомню, что Алексей Сидоров служил во внутренних войсках. А какая гражданская у вас специальность? Вот откуда вас призывают? Кто вы сейчас?
2: Я ведущий инженер.
1: Понятно. Ну, я...
2: Специальность и ведущий инженер в здании сооружений.
1: А когда, какое звание, интересно, вы говорите, одену погоны, какого звания погоны одевают? Вы договорились с военкоматом? Выставили им условия? Не менее, чем генерал, пойду.
2: Нет, ну, насчет генерала нет, но дело в том, что после прохождения военной службы я уже имею высшее образование, и мне предложили, как бы, что собираются подавать на присвоение лейтенанта.
1: Вау! Ну, да. Какой рост. Смотрите, как бы не получилось, чтобы понравиться за месяц и не вернетесь на инженерную службу, останетесь долг Родине отдавать.
2: Супруга не очень будет рада, она и так, в принципе, не очень рада всему этому, потому что уезжаю на месяц, не пойми куда, не пойми зачем и так далее и тому подобное. Но давайте, чтобы не затягивать эфир, всех, так скажем, хочу поздравить какими-то с наступающими праздниками, также с какими-то датами, такие, которые не праздничные, но что же делать, они всегда у нас есть. Вот. Хочу передать всем привет, с кем служил. Повторюсь, ВЧ-66-99, город Курск, АПЗ-20. Выделять кого-то конкретно не буду. Всем привет, ну если, конечно, можно было поставить песню «За друзей», было бы очень...
1: Ну, приятно. Может, «За друзей» не найдем, но найдем хорошую песню. Алексей, большое вам спасибо за звонок, хорошей вам службы. Дай бог первых офицерских погон. Но у нас два сообщения, да, Ирина?
3: Да, у нас есть сообщение. Так, добрый день. Служила в городе Тверь с 2018 по 2022 год. Сержант Смирнова Юлия. Служила в санчасти ВЧ-53-956. Передаю привет всем сослуживцам гвардии полковнику Владимиру Цурину, гвардии прапорщику Жанне Валентиновне, гвардии прапорщику Наталье Петровне и всем, кто узнал Такой вот привет.
1: Дорогие друзья, сейчас перед выходом на музыкальную паузу я напомню телефон, по которому вот сейчас надо начинать звонить. 8-495-223-5550. Жду вас в эфире.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама на радио «Шансон».
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: боюсь.
1: Катюша на радио Шансон.
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». А вот наша постоянная слушательница пишет, Наталья. Здравствуй, любимая программа. Привет, пожалуйста, Андрею Анварову и всем своим сослуживцам. 41-450. Столица ВДВ, Россия, Рязань. Здоровья, долгих лет жизни. Александр Губарев, Иркутск. Так, что у нас еще? Еще у нас Татьяна написала, тоже постоянная слушательница. Любимое радио, здравствуйте. Всегда слушаю ваш эфир по понедельникам. Катюша, завтра памятный день погибших в Беслане детей. Вечная память, пусть будет мир во всем мире. Дай Бог нашим ребятам на СВО Божьей благодати и скорейшей победы. Храни нас всех Господь. Татьяна Ермакова, Иркутск. Кстати, обращается в передачу, может, кто-то служил с ее отчимом Тютеревым Алексеем Петровичем. Он был прапорщиком на Дальнем Востоке, станция Ин и станция Кундур. Ин, первый раз слышу. Вот если кто узнал по фамилии Тютерев, ну, позвоните в нашу передачу или напишите нам в Макс или смс-очкой.
3: Да. А у нас, да. Смс-очка тоже, кстати, у нас есть, если что.
2: Да.
3: Зачитаем или попозже?
2: Ну, давайте мы лучше Петра послушаем, давайте. А то у нас уже вторую очередь простаивает. У нас на первой линии Петр Захаров. Петр, добрый день.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Город Курск. Да.
2: Ну, рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
4: Служил город Рига, авиационный полк связи, 80-82 год. Да, ну, служба проходила для меня, конечно, очень хорошо. Я доволен этой службой, и, возможно, я чем-то и помог нашей России. Я участвовал в учении «Запад-81». Вот, был награжден медалью за отличие войской службы второй степени, да, вот, и что хочу сказать, конечно, коррекционный был, конечно, национальный, Белоруссия были, и были, значит, Татарстан, ну, в основном были Калуга, курские ребята, ну, в общем, Пенза были ребята. Ну, вот я с кем, в общем, служился, дружился. Это, в общем, у нас был этот с Пензы Генка Волков, с Калуги Волка Зыков. Да, служили хорошо, дружно. Недовщины как бы не было, не знаю.
2: Ну, а так ни с кем вы сейчас не встречаетесь, не общаетесь там? Телефоны какие-то остались или нет?
4: Да нет. Не общаемся, не встречаемся. Уже сколько лет собираюсь, как вот, ну, альбом армейский как бы остался, да? Вот, хотел бы там через интернет туда-сюда. Короче, я никого не нашел. Да, и с Москвы, Демидов.
2: Ну, хорошо, хоть службу помните, Петр, не забывайте. Единственное, вот не понимаю, ну, получили, можно сказать, почти орден на хорошей службе. Чего в армии-то не остались? Вот прям армии-то, вот, ну, не знаю, нужны такие. Кому нравится служить, родине отдал, пользу принес там. Настоящий связист.
4: Да. Я очень благодарен моему начальник радиостанции прапорщик Махаев, очень благодарен, он для меня очень много сделал, много чего научил, да, ну, конечно, не предлагали остаться в армии, туда-сюда, все, но дело в том, что у меня мама осталась одна, отец помер, и как бы мне нужно было вернуться. А так бы я, да, как бы был согласен остаться. Да, ну, а вот обстоятельства...
2: Понятно. Понятно, Петр, спасибо вам большое за звонок. Слушайте нашу передачу. Ну, будем надеяться, каким-то чудом все-таки ваши сослуживцы отзовутся, и, может быть, мы вам как-то организуем вашу прямую связь. Но, дорогие друзья, у нас еще есть смс-очка, да?
3: Да, есть сообщение. Между прочим, от старшего матроса Кузнецова Николая. Вечер добрый. Передайте большой привет всем, кто служил в поселке Кувшинская Салма в Мурманской области. Отдельные поздравления морякам-пограничникам по СКР Виктор Кингисеп, Моловствов Юрий, Хрушко Сергей, Демидов Рустам, Бурнашов Артем, всем остальным приветы. Если можно песню, вот песню, конечно, мы обязательно хорошую вам поставим. Специально
2: песня следующая будет называться
3: нашего...
2: «Мы непобедимы».
3: Вот, вот, да. Для нашего русского
2: моряка. А вам, дорогие друзья, напоминаю, телефон для связи, чтобы позвонить в эфир. 8-495-223-5550. Жду.

0: А если вы слушаете передачу «Катюша», то знаете, ее ведет Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Вот у нас сообщение от Ноны. «Добрый день. Хочу передать привет ребятам МВД СССР города Омска. Когда-то в далеком 88-м году прошлого столетия они охраняли армянский поселок Хутор от погромов в Баку. Прошло много лет, но мы их помним. Спасибо огромное тем, кто был тогда с нами. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Вам, ребята. Некоторых нет уже живых, но они всегда будут в нашей памяти». Ирина, у вас тоже есть сообщение?
1: Да, да, у меня есть привет. Сейчас мы его найдем. Вот, пожалуйста, 135-й мотострелковой бригаде город Прохладный. Привет вам, боевым друзьям Сукману Роману, Шамрай Алексею, Малыгину Алексею. Привет Дворяткину Сергею, вернуться живым. Подпись ша.д.н. Вот,
0: ну,
1: так,
0: вот,
1: зашифровано.
0: Шамрай, да. А у нас на второй линии, Василий Владимирович Гунько, ну, можно сказать, старейшина, старожила нашей передачи и воинской службы. Служила в 67-м далеком году, почти 60 лет назад. Василий Владимирович, добрый день.
2: Спасибо, здравствуйте еще раз.
0: Ну, расскажите, где, когда вы служили, чем служба запомнилась?
2: А?
0: Расскажите, чем служба запомнилась?
2: Ну, как, чем... Заполярье, это уже Воркута, город Заполярье, вот... И мы попали туда самые первые...
0: Василий Владимирович, радио выключите.
2: Радио выключи.
0: Вот, все, рассказывайте.

0: Ага.
1: Василий Владимирович, ну совсем что-то плохая связь.
0: Что-то не слышно.
1: Что-то какой раз уже пытаемся что-то Василия Владимировича вывести в эфир, но что-то не получается. Ну ничего страшного. Главное, что Василий Владимирович с нами, постоянно в нашей программе. Я хотел что сказать. У нас, по-моему, сообщений больше особо нет, но я хотел сказать еще о одном празднике, который меня лично касается. Сегодня, не поверите, ровно 60 лет образования военно-технического училища КГБ СССР по названию Орловское высшее военное командное училище связи, в котором я служил. Сейчас его переименовали Академию ФСО, и, в общем-то, до сих пор я как бы являюсь большим другом этого военного учебного заведения. Постоянно туда приезжаю, привожу свои спектакли, выступаю с творческими встречами. Очень приятно общаться с курсантами, видеть их светлые лица, слышать их, в общем-то, многие очень хорошо знакомы с моим творчеством, и некоторых даже именно мое творчество, мои книги, песни мотивировали на то, чтобы связать свою жизнь с воинской службой, а многие из них, которые подходили, говорили, что даже решили именно пойти в это военное заведение из-за того, что вот там прочитали мою книгу «Люди А».
2: Ничего себе! Какая ответственность на вас, между прочим.
1: Не, ну это, конечно, дорогого стоит. На самом деле, вот после этого понимаю, что все вот эти многосотенные часы труда, так скажем, в переработках, в доработках, и, в общем-то, так скажем, ну, не знаю, кровь, пот и сопли, да, творческие, все это не зря, да. Дорогие друзья, ну, а мы перед тем, как уйти на музыкальную паузу, я напомню вам номер для того, чтобы позвонить и выйти в прямой эфир. Есть еще такая возможность через несколько минут. 8-495-223-5550. Я вас жду.
3: «Катюша» на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГР 121-24-76-29. Город Москва.

0: 12+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Kp.ru. Категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский.

0: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Итак, у нас еще один наш товарищ, постоянный слушатель со своей историей. Кстати, из «Электростали». По-моему, у меня там была премьера моего первого спектакля. Александр Гальцев, первая линия. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Алексей, еще раз. Служил я в 92-94 году. Сначала в Анапе, потом перебрался во Владивосток. На корабле пограничной охраны. И вот была такая история небольшая. Перед выходом в поход мне нужно было сходить, я был радистом, мне нужно было сходить на береговую радиостанцию, ну, кое-какие документы заполнить, кое-что спросить, кое-что узнать, переписать. Ну и сделав свои дела, возвращаясь обратно, навстречу мне идет мичман. Я, как полагается, отдал ему честь. Mm-hmm. Он мне тоже отдал. И остановил меня. Здравствуйте, товарищ старшина второй статьи. Пожалуйста, у меня чемодан с документами, опечатанный.
1: Uh-huh.
2: Предъявите, пожалуйста, что в чемодане. Ну, я человек ушлый был. Ну, в принципе, и сейчас остаюсь. Я попросил вежливо у него документы, потому что... Открыть такой чемодан я имею право только мичману или офицеру береговой радиостанции.
1: Я так понимаю, мичман это буквально вот, ну, на один ранг выше вашей должности старшины был, правильно? Это же вот...
2: Ну, да, да,
1: это
2: да,
1: же даже
2: да.
1: Не это же даже не полковник, всего лишь мичман.
2: Нет, конечно.
1: Так, так, чем дело закончилось, как?
2: Значит, я, естественно, ему не открыл, он начал, ну, махать руками, разводить то, что я вас посажу, там, и т.д., и т.п. Ну, в итоге я сказал «до свидания» и пошел на корабль.
1: Ага.
2: Быстренько забежал к командиру, при нем открыл печать, открыл чемодан, он все проверил, все хорошо, и я ему рассказал эту историю. Буквально проходит, наверное, 15 минут. Я ушел к себе в радиорубку. А. Проходит 15 минут, звонок. Александр, подойдите в каюту командира. Я, ну, хорошо. Прихожу, сидит наш командир корабля, Виктор Агапов. Кстати, очень большой привет ему. Очень хороший командир и мужик, что надо. От слова «мужик». Вот, и сидит этот мичман.
1: Пришел, ябедничать пришел.
2: Ну, без того. И командир меня спрашивает: так, Александр, а почему вы не, значит, указание старшего по званию, и причем мичмана БРС, ну, береговой радиостанции, не открыли чемодан? Я ему объяснил, я говорю: товарищ командир, во-первых, я не знал, что это мичман БРС. Береговой радиостанции, потому что он мне не предъявил документы. Поэтому я не подчинился ему. Он: ладно, хорошо, идите. Я ушел. Ну, они там с мичманом посидели, я уж не знаю, о чем там они говорили. А через какое-то время командир меня вызывает, ну и благодарность по всей боевой радиостанции, по кораблю. Вот такой-то сделал все правильно, вот все так должны как бы поступать.
1: То есть это, я так понимаю, такая провокация была против вас, да?
2: Ну, может быть, даже и провокация, а может быть, просто мичман тоже как бы паренек такой, ну, не старый, скажем так. Мне было 20, ну, ему, может быть, лет 25 было. Тоже, видимо, по контракту остался, окончил школу мичманов. И вот остался служить на береговой радиостанции. Ну, хотел показать себя...
1: Командиром себя хотел показать? Или чисто из любопытства хотел узнать, что же там в чемоданчике?
2: Я думаю, что командиром, Алексей. Ну, к сожалению, у него это не получилось.
1: Слава богу. Ну, армия или флот очень много потеряли, Александр, в вашем лице. Жалко, что вы ушли все-таки с флота. Я думаю, вот такие вот... Военнослужащие нужны, и не только на кораблях, но и везде, и в дивизиях, и в ВДВ, ну, в военно-воздушных.
2: Да, я с вами согласен, честно говоря, Я, когда вернулся домой, конечно, море, вот есть такая поговорка, что море тянет.
1: Александр, да, я надеюсь, что вы сейчас как-то реализуете свои, в Анапу ездите, не знаю, в Севастополь, может быть. Спасибо вам за звонок, Александр. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Я хотел бы всех слушателей поблагодарить, что они были сегодня с нами. Очень надеюсь, что вы и будете впредь с нами. Поэтому, прощаясь до следующего понедельника, желаю всем хорошего настроения, здоровья и добра. Будьте счастливы.
2: Да, спасибо. До свидания.
0: Чем сослуживцам найти друг друга. Прогноз погоды.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Связь 5G должна заработать в самых популярных местах российских городов-миллионников до конца 2028 года. Об этом сообщили в Минцифры. Дальнейшее распространение сети пятого поколения ожидается в течение последующих 3 лет. При этом с 2027 года министерство ожидает начала постепенного перехода на базовые станции российского производства. Его планируют завершить до конца 2031 года. Отмечается, что благодаря 5G данные будут передаваться гораздо быстрее и с меньшей задержкой. Кроме того, развитие технологии будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Россияне с 1 сентября смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Заявление можно подать лично в МФЦ или через портал госуслуги. Об этом напомнили в Минфине. Информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами игр. В казино, букмекерских конторах и на тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить сведения о механизме самоограничения. Отмечается, что минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев. Отменить его досрочно по собственному желанию невозможно. Метеорологическая осень может прийти в Москву 5 сентября. Температура воздуха в этот день опустится до 15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптиков, в субботу регион ожидает погружения в осень из-за циклона. Будет облачно и дождливо, температура окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Да уж, страна у нас большая, кому близка тайга, кому бескрайние степи, ну а кому леса густые, да берег милый для меня, да, что-то навеяло, да. Все осень виновата, да, она уже вступает во многих регионах в свои права, в столице вот совсем уж нам грустную погоду обещают, ну да не беда. Где бы вы ни находились, в каких краях, согревает стены родного дома, ну и, конечно, любимая музыка на радио «Шансон». Михаил Бублик в продолжении темы. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем желаю доброго вечера!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Воровайчики на шансоне. Вот так же бодро с вами продолжаем эфир. Много хороших исполнителей еще у нас впереди. Послушаем маэстро Михаила Круга. История про Таню Сытину и всех остальных. Также будет здесь Афина. Но прежде послушаем новинку. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Прямо сейчас композиция «Москва, Санкт-Петербург». Ну, а чуть позже, в середине часа, программа «Дави на газ» для всех автолюбителей. Оставайтесь поблизости.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
2: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
4: Реклама не ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждый день я рассказываю о том, что у нас появляются все новые и новые марки китайских автомобилей. Сейчас уже очевидно, что среди продукции из Поднебесной достаточно качественных и надежных машин. Но продажи привычных европейских марок продолжают расти. За первые 7 месяцев текущего года спрос на ввезенные по программе параллельного импорта европейские автомобили вырос на 89%. В абсолютных цифрах это 38 300 проданных машин. Как объяснить такой рост? На мой взгляд, все просто. Надежды на возвращение привычных брендов растаяли, а владельцы старых европейцев не горят желанием пересаживаться на китайские кроссоверы. Лидером по продажам стала BMW с показателем 8779 машин. На втором месте Volkswagen, уступивший BMW лишь 46 машин. Замыкает тройку также немецкая Audi с 7135 проданными экземплярами. В топ-10 продаж также попали Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и даже Rolls-Royce. А вот французам с Citroёn и Peugeot не повезло. Их продажи упали до минимума. Меньше, чем у Bentley и Lamborghini. Видимо, не всем европейским брендам удается покорить рынок в эпоху параллельного импорта. Но фанаты классики не сдаются и продолжают охотиться за любимыми моделями. Это самая понятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: шутка!
1: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: видео. 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутиц.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: белой карете.
1: На белой карете очень красиво, волшебно прокатился по эфиру шансона Виктор Королёв. Продолжит сказочную историю под названием «Увидеть Париж» уже дуэт Игорь Яравский и Тамара Кутидзе на волнах шансона. Ну а я, Ирина Сотникова, с вами попрощаюсь до завтра. Возвращаются из отпуска городские встречи, так что Роман Шахов ко мне присоединится в нашем вечернем шоу завтра. Не пропустите. Ну а в следующем часе встречайте нашу очаровательную Ольгу Шатрову. Все, пока.
2: Мы растворялись, как птицы в небе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: часом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 480 тысяч россиян поставили подписи в поддержку программы партии ЛДПР «Народная ипотека» по 3%. Она позволит приобрести собственное жилье молодым специалистам до 35 лет, студентам, бюджетникам и гражданам, которые планируют стать родителями, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Депутаты уверены, что новая программа станет хорошей альтернативой семейной ипотеке под 6%, которая, несмотря на серьезные бюджетные расходы, не сделала жилье доступным для большинства семей и не обеспечила ожидаемого роста рождаемости. Согласно предлагаемой программе, граждане смогут взять кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В партии отметили, что ставку по ипотеке следует снижать с появлением каждого нового ребенка в семье, а для многодетных – обнулить. В школах Казани с 1 сентября вводят тематические дни «Кухонь мира». Ученикам на обед будут подавать татарские, русские, азиатские и итальянские блюда. В школьном меню появится 12 новых позиций, пишет Лента.ру. Само разнообразие питания будут продвигать с помощью интерактивных мероприятий, дегустаций, классных часов и пикников. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Когда все рушится или не клеится, мы ищем опору, смотрим вверх, шепчем просьбы, ищем в небе знак, будто там есть кто-то, кто услышит и поможет. А когда тучи расходятся, солнце светит, дела идут на лад, и мы просто выдыхаем и идем дальше уже своими ногами и про небеса забываем. Здравствуйте, с этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова. Хочу вам пожелать, чтобы этот понедельник стал для вас удачным стартом. Пусть дела ладятся, идеи приходят вовремя, а любые трудности решаются без стресса. Вы слушаете радио «Шансон».
1: Как время пролетает быстро, и, кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: При боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть еще одна примета. Если начальник с утра улыбается шире обычного, осторожно, это к внеплановому совещанию. Народная мудрость гласит, чем радостнее босс в понедельник, тем длиннее список задач. Хорошая примета — приготовить сани летом. Вот если хотите, подарите себе отличное настроение и позаботьтесь о своем отпуске в разгар осени. Приглашаю вас на легендарный морской фестиваль. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника, объединив звезд жанра и вас, преданных слушателей радио «Шансон», на музыкальном фестивале «Бархатный шансон». Есть возрастное ограничение 18+. Не хочу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Вся жизнь как базар. Кипит, шумит, вода из чайника по 3 копейки, дешево и сердито. А вот песни «Недолюбили», которые послушаем следом, совершенно другой регистр. Тут нет базара, нет толпы, нет даже вот этого цвета. Есть два человека, которые недолюбили, недорастались, недосмотрели друг другу в глаза, недосказали.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: 12+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: Борется за реваншем и те, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

вас приглашаю в следующем часе стать участниками программы «Вечерний заезд». Уверена, что вы проведете этот час с пользой. Ну а сразу после будем дарить друг другу поводы для улыбок в программе «Только для вас». Вечер обещает быть добрым и особенным. Так пусть таковым и будет. Вы слушаете радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Родители в 86 регионах России могут подать заявление в детский сад или первый класс через госуслуги. На портале можно отслеживать его статус и получать информацию о льготах. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Григоренко пишет РИА Новости. Политик отметил, что впервые такие сервисы создаются на федеральном уровне и становятся доступны регионам в готовом виде. Благодаря инструменту жизненной ситуации семьи также могут пользоваться другими цифровыми региональными решениями в сфере дошкольного и школьного образования. К примеру, в Новосибирской области родители могут заключить электронный договор с детсадом. О нововведениях этого учебного года в Москве рассказала Анастасия Ракова. Заммэра отметила, что после реконструкции по программе «Моя школа» в столице откроется 100 школ. Еще 85 зданий начали модернизировать к следующему 1 сентября. Проектируют 11 школ будущего. Также в городе появится 7 колледжей будущего на 60 тысяч студентов, а к 2027 году обновят 100% мастерских и лабораторий. Нововведения коснутся и самого учебного процесса. В школах появится физико-математическая вертикаль для 7-9 классов, олимпиадная подготовка с 4 класса и курс по искусственному интеллекту для 200 тысяч учеников 5-6 классов. Профориентацию запустят уже с 8 класса. Ранее она начиналась с 9. Зоотовары в России за год подорожали на 10-30%. Об этом пишет «Российская газета». В частности, наполнители прибавили 10%, а корма – около 7%. При этом выручка магазинов от их продажи составляет 70%. Отмечается, что цены на корма поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». На фоне роста владельцы питомцев экономят на необязательных покупках. Например, спрос на игрушки снизился на 15%, а на домики на 10%. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, и традиционно в это время по понедельникам у нас вечерний заезд. Это все про автомобили, все, что вы хотели знать, все, что у вас случилось за неделю, можете спокойно рассказать нам, мы вам поможем купить, сломать, продать и все вот это. Если есть какие-то вопросы, пишите по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры плюс смс-очки. Сегодня мой голос разума. Денис Денисов, Дэн, здорово.
2: Всем здравствуйте, Дмитрий Малыгин.
1: Друзья, да, в основном задавайте вопросы Денису, он точно вам поможет, а я так. Друзья, ну мы сегодня уже вторую, третью, я не помню, какую неделю подряд, в студии не вдвоем. И сегодня уникальный случай. Сегодня, Дэн, у нас в студии человек.
2: Я трепещу, потому что я в двух словах знаю.
1: Ты в двух словах знаешь, а для меня это необычно, потому что это человек, которого я заочно возненавидел в какой-то момент, потому что понял, что на его месте должен был быть я.
2: Ну, это значит восхищает. Это ты подменяешь понятие.
1: Возненавидел, честно говоря, и попытался максимально приложить усилия, чтобы заполучить его к нам и вместе в этой студии разобраться, как вообще такое произошло. А что произошло, мы вам расскажем. У нас в гостях Иван Кочетков. Привет, Вань, скажи всем привет.
3: Всем здравствуйте.
1: И в двух словах я прям вот обозначу тему. Это человек, который на ВАЗ-2107 21 года... Да, такой так. Пожилой Жиги. Доехал из, друзья, Ставрополя. Ага. Барабанная дробь.
2: Куда?
1: Во всероссийскую здравницу в Дубайск.
2: Да ладно!
1: Вы просто себе представьте. Теперь вы понимаете, почему я Ваню возненавидел, да? Потому что такой трип должен был бы приключиться у меня, но приключился он у него. А... Почему так вышло и как все это происходило, мы сейчас будем у него узнать. Вань, давай начнем с самого начала. Вот прям с самого-самого. Ни одному нормальному человеку, а ты выглядишь вроде бы как нормальный человек, не может прийти в голову такая авантюра. Как это случилось?
3: Слушай, началось все с того, что у меня была мечта. Это купить ВАЗ-2107.
1: Вот да. Сейчас я почти прослезился, и уже вот не бывает людей на планете, у которых есть такая мечта. Ну да ладно, да.
3: И была вторая мечта. Это побывать в Дубае.
1: Mm-hmm. А до этого ты там не был никогда?
3: Нет, ни разу.
2: Когда вспыхнул этот азарт в глазах, машина Дубай состыковалась.
1: Когда у тебя это комбо образовалось в голове?
3: Ну-ка. Я решил, почему бы не объединить две эти мечты и сделать из нее общую.
1: Подожди, но ты до этого был лоботрясом и вообще в жизни ничего не делал? И ты как-то такой подумал, ну я и тут ничего не делаю, и погибну где-нибудь в пустыне или нет?
3: Ну, практически. Я отучился в университете и такой думаю, так, чем бы заниматься? Решил заниматься машинами.
1: Слушай, на момент старта, старт когда, кстати, был? Когда это все произошло?
3: Стартовал, выехал из города 21 марта.
1: 21 марта этого года?
3: Да.
1: Вот смотри, на 21...
2: В этом году?
3: Да.
2: В 26-м?
3: Да.
2: Самые интересные вот эти моменты.
1: Да. 21 марта 26 года сколько тебе было лет? Ну, вот на момент выезда.
3: Ну, 24 года исполнилось.
1: А, 24 года. То есть Жига чуть-чуть младше тебя.
3: Да.
2: Ну, как раз он уверенно стал ходить, и была выпущена машина.
1: То есть он примерно мог понимать, что это уже машина.
3: Да,
1: в этот момент. Хорошо, и ты терять особо было нечего, а приключений в 24 года хочется всегда, я это подтверждаю. И ты, значит, решил, что пора. Как ты вообще подходил к поиску автомобиля? Ну, то есть ты же понимал, что эта авантюра долгая и весьма опасная. То есть ты просто первую попавшуюся тачку покупал?
3: Слушай, на самом деле сначала появилась машина, потом уже появилась идея, собственно, как их все скрестить, потому что машину я купил с одним хозяином, она была в одних руках, в хорошем довольно-таки состоянии, вот. И уже непосредственно, когда срастилась вся вот эта вот идея с Дубаем, я такой думаю, так, ну, чтобы доехать на «Жигули» хотя бы до Грузии, то есть нужно ее технически
2: подготовить,
3: да. И не поверишь, подготовка заняла чуть больше недели. И...
2: Ну, по большому счету, ее что перетрясти? У меня была копейка, я знаю.
3: Да, всю перетрясти. Но, чтобы ты понимал, она каждый день ломалась.
2: Для дома, Вазика это да. Нормально.
1: Дома в Ставрополе. Друзья, вот что в ней ломалось и как в итоге она доехала до Дубая, мы вам расскажем после небольшой музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет каждый день.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, к вам возвращается вечерний заезд. Возвращается из города героя Москва, но у нас в студии парень, который смог из Ставрополя до Дубая доехать на 21-летних «Жигулях».
2: 21.07, автомобильчик легендарный. Мы коснулись в прошлом выходе.
1: Ваня Кочетков у нас в гостях. Ваня совершил этот безумный поступок и теперь пытается как-то оправдаться за свои деньги.
2: Да ладно, рассказать.
1: И рассказать. Слушай, пока мы поняли, что в предыдущем отрезке ты нам рассказал, что тачка в Ставрополе, когда ты ее купил и пытался подготовиться к этому трипу, постоянно ломалась.
3: Все верно, да. Она ломалась каждый день, и каждый из моих друзей и близких говорили, если она каждый день ломается, то как ты на ней собираешься доехать? И мой ответ был простой. Я верю, я вижу свой путь, и я знаю, что она доедет.
2: Он самурай.
1: Да, у него у него была цель, да, а у самураи столько
2: путь. Он прочитал Бусидо.
1: У самураи столько путь. Сейчас, честно говоря, все это звучит немножко так, настолько, знаешь, как заказ от АвтоВАЗа. Я верил в семерку.
2: Не, ну подожди, ну это вообще речь о семерке, о классике.
1: Я и говорю,
2: ладно,
1: да.
2: Ладно там искра какая-нибудь, Лада, или...
1: Сейчас ты искру обидел.
3: Слушай, ну больше я верил в себя, потому что если мне говорили, а вот если она сломается, я говорю, у меня там в багажнике есть трос, я просто как рюкзак его обвязываю и иду с ней, потому что я знал, что...
2: Ну ты спортик еще, да?
3: Да.
1: Но по Ване видно, он такой крепкий парень, он бы мог тащить эту тачку на тросе.
2: Я в копейке возил, ну, треть машины, грубо говоря, чтобы можно было ее быстренько на коленке перебрать.
1: Ты собрался бы запчасти?
3: Не, ладно, самый удивительный мой ответ – нет.
2: Что, даже крышки трамблера не было?
3: Нет.
2: Кто ты, воин?
3: Были лишь свечи, масло, антифриз и ремень ГРМ. Все.
1: Прикольно. Но смотри, окей, ты ее подшаманил, ты что-то дорабатывал, ну, то есть ты понимал, что тебе надо ехать через пустыню, то есть может быть не стоковые аморты, может быть там какие-то проставки, но чтобы просто изменить чуть-чуть клиренс, да, чтобы нигде не встряпаться.
2: Он идеальный в классике.
1: Это все понятно. Ну ты что-то подготавливал дополнительно, кроме ремонта?
3: Единственные доработки, которые были, это сиденье водительское от Мерседеса 20-го года и вентилятор от двенашки, чтобы лучше охлаждать радиатор. Все.
1: В общем, ничего. Ну, кроме кресла, окей, это важно, но...
2: Я думал, сейчас скажет, я сделал ее из карбюраторной инжекторной.
3: Нет, она была карбюраторная.
1: Хорошо, на каком километре пути у тебя в голове закрался вот этот червячок, который говорил, Ванька, погнали домой, а? Ты куда, Ванька, не надо, прошу. Было такое?
3: Нет, ехал я заранее с пониманием, что обратного билета у меня нет.
2: Машину там оставил?
1: Ну так, подожди, так, мы до этого дойдем. Где тачка, мы до этого дойдем. Хорошо.
2: Шейхи там сейчас аукцион за нее устраивают.
1: Вот отрезок, собственно, от Ставрополя до первой границы. Первая же граница, я так понимаю, был Верхний Ларс, да?
3: Наверное? Да.
1: Это был самый простой путь?
3: На самом деле нет, потому что в крайний день до выезда у меня застучал мотор.
2: Опа! Прибыли.
3: Да, так. И пришлось в скором времени, я когда загнал ее на сервис к своему мастеру, он просто слышит звук мотора, он говорит, что ты с ней сделал? Вот ты готовишься сейчас выезжать.
1: А как ты ничего не делал?
3: Нет, он мне быстро поменял прокладку, да, там по мелочи натяжитель, цепи, и все, я поехал. Он говорит, слушай, ну аккуратно. И все, и я доехал до Владикавказа.
1: Так. И во Владикавказе она встала.
3: Нет. Во Владикавказе, да, я просто передохнул, но я уже, знаешь, как выражение есть, был на измене некой, что мне кажется, что мотор снова стучит, что что-то не то, я уже снимаю на видео, да, прислушиваю, скидываю мастерам, они говорят, да слушай, все хорошо, ты просто придираешься к ней.
2: Это же жига. Подожди, а информационная поддержка, кто-то тебе там писал, встречали?
3: Да, я начал вести блог именно с этого путешествия, и я набрал первые 10 тысяч подписчиков буквально за неделю, потому что я на своем кузове писал имена подписчиков.
1: О-о-о.
3: Да, кто на меня подписывался и писал комментарии. Я еду, да. Я писал все эти имена, и как раз-таки наши братские республики, они все мне писали, кто-то там на трассу выезжал, там кто-то мне привет передавал и так далее.
1: Слушайте, это очень прикольная, добрая, как минимум, история. Как продолжался путь дальше, мы после музыкальной паузы вам расскажем.
0: Вечерний заезд на радио Шансон.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. С вами снова «Вечерний заезд». И у нас максимально крутая...
2: Реальный заезд.
1: Максимально крутая история. Реальный заезд. Потому что у нас в гостях Ваня Кочетков. Это человек, который из Ставрополя на 21-летнем ВАЗ-2107 умудрился доехать до Дубая и выжить при этом.
2: И вообще нормально чувствует.
1: Слушайте, помимо того, что это... Старое ведро с болтами.
3: Не смей оскорблять.
1: Это легенда. Подожди, по факту. Ну, по факту, старое ведро с болтами. Она классная, здоровская. Из моего,
2: болты еще со знаком качества.
1: Болты, но ведро с болтами. Помимо всего этого, есть же еще одна пикантная подробность, что у Вани не было спортивной сумки с наликом, да? То есть не было каких-то космических денег на путешествие. Сколько у тебя было с собой бабок на момент выезда?
4: 50 тысяч рублей. Это были все деньги, которые у меня были, потому что около 70 тысяч рублей я вложил в саму машину.
1: Так.
4: 57 рублей мне обошлась машина. Ну и, собственно, остается полтинник. И я думаю, так, а как ехать? Мне знакомые говорят, как ты собрался ехать? У тебя этот полтинник сейчас быстро закончится.
1: Слушай, ну ты его, естественно, там конвертнул в какие-нибудь доллары там, да?
4: И... Да, да, да.
1: То есть у тебя были с собой
2: банки. Слушай, у меня сейчас созрело. Вот помнишь времена великих географических открытий? Мы изучали.
1: Так.
2: Это вот передави фактически Беллинсгаузен и Лазарев, да. Да, которые отправились, прям Челюскин воплотил. Никуда!
1: Приоткрыл за 500 баксов в Дубай.
3: Ничего нету просто.
1: Хорошо, а Владикавказ миновали, то есть вот, собственно, первая граница. Она сложная, Верхний Ларзер сложная граница, это известно, да? То есть там и закрывают дорогу, и все остальное. К этому моменту у тебя уже набрались подписчики, да? И наверняка были ребята какие-то, которые тебе помогали там на границе или еще что-то, или нет.
4: Слушай, были ребята, которые помогали советом и говорили, расклей всю машину до границы, потому что тебя заставят там грузинские пограничники снять все наклейки. Вот, я как бы не верил, потому что несколько раз был до этого в Грузии, и как бы все было хорошо. Но тут, когда я приехал с утра уже переходить границу, то есть наши пограничники сказали, слушай, ты отчаянный тип, давай, только вперед, мы в тебя верим. Один даже из них был на меня подписан, он сел в машину, чтобы проверить, какое у меня сидение. Okay. Реально ли оно удобное для Мерседесов Жигули.
1: А, прикольно,
4: да. Я такой, слушай, ну начало хорошее, крутое. Я подъезжаю на грузинскую границу, и мне говорят... Расклеивайся. Но сказали мне это около после 3 часов ожидания. То есть мою машину сфотографировали, сказали, жди. Все, потом выходят, говорят, все, придется вам
2: это
4: расклеить.
2: Это был вердикт опытного эксперта.
4: Да, да. По итогу около 7 часов я расклеивал машину.
1: Просто обдирал пленку.
4: Да.
2: Она была затонирована, да?
4: Нет.
1: Не-не, она оклеена пленкой.
4: Да, ну, было написано «Жигули до Дубая» и «Маршрут».
1: «Жигули до Дубая» и «Маршрут». То есть вот именно, ну, что я считаю, кстати, бесчеловечно, потому что как-то с, ну, такой гуманистической точки зрения можно было бы и оставить.
4: Да, то есть причину не объяснили, сказали, либо ты расклеиваешься и едешь дальше, либо нет. Все, и поэтому, собственно, моя цель оправдывала средства, и я такой решил, ну, буду расклеивать. 7 часов под дождем я расклеивал свою машину. Угу. Еще, как ни странно, подъехали мои подписчики, то есть мы вообще не были знакомы. Они
2: поможем.
4: Да, они также из Ставрополя, и пацан 7 часов помогал мне расклеивать. Он даже меня подбадрил, я ему говорю, чувак, давай отдохнем там чуть-чуть. Он, нет, давай уже расклеим,
2: да,
4: поедем дальше. Да ему было
2: по приколу наблюдать, если как ты работаешь.
1: Да не, но это просто кайф, это наше вот, это
4: да,
1: наше
4: да,
1: все.
4: Да, да, да, земляки выручили.
1: Ну и в итоге тебя пустили в Грузию, все,
4: да, меня
1: погнал.
4: Пропустили, все четко, я поехал дальше.
2: Ну ты прошаренный, ты там заклеился.
4: Нет, я заклеился в Армении.
2: Ага.
1: Так, хорошо, Грузию ты прошел транзитом или ты там как-то останавливался?
4: В Грузии я посетил Тбилиси, рассказал коротко аудитории про этот город. У меня с Грузией максимально яркие и хорошие впечатления, ну, несмотря даже на вот эту ситуацию с границей. Вот, я потом заехал в Армению замечательную.
1: И... В Армению!
4: Да, и как раз-таки там мне мой знакомый заклеил полностью машину, уже лучше пленкой, лучше смотрелось.
1: Я даже знаю, как это было. Он говорит, эй, Ваня, Джан, сейчас все включится.
4: Да-да-да. И уже заехали с другой стороны обратно в Грузию. Вообще, без каких-либо проблем меня уже на этой границе пропустили. Тоже сказали, респект, езжай дальше.
1: Ну, то есть вот эта странная ситуация касалась только российско-грузинской границы. Хорошо, как люди реагировали вот в этих постсоветских республиках на тебя?
4: Слушай, в Армении круто, классно, хотя там много «Жигули», много «Нив», то есть вот наших отечественных автомобилей. Вот, в целом круто, классно реагировали, поддерживали, подходили подписаться. И даже, я помню, я встретил в Грузии, в Батуми, ребят из Германии, которая, девушка там на порядка там, 20 лет уже прожила в Германии, и она говорит, у меня отец ездил на этой машине, можно я в ней посижу?
1: Да, для всех, друзья, это машина времени. У нас тоже время не бесконечно, мы должны сделать небольшую паузу, после которой вернемся.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. Было сложно дождаться нового выхода нашего вечернего заезда, потому что у нас сегодня в гостях интереснейший человек, Иван Кочетков, человек, который на стареньком ВАЗ-2107 доехал из Ставрополя до Дубая. Мы уже проехали Владикавказ, мы уже заехали в Грузию, проехали по Армении, и сейчас дальше-то двинулся куда?
2: В сторону Турции.
1: В сторону Турции. Что в Турции? Как Турция, а?
2: Слушай, Турция мне очень понравилась. Максимально разные у меня погодные условия были. Въехал с дождем, потом солнце, жара, море, горы, вот эти замечательные воздушные шары. Реально была еще мечта все-таки это увидеть. И я практически одним из первых это застал, потому что в момент, когда я заехал в Турцию, только начался сезон шаров.
1: Да, это Каппадокия.
2: Вот да, Каппадокия. Да. Я успел все застать, но дальше я уже двинулся в сторону границы с Ираком, и вот там началось самое интересное.
1: И вообще, в принципе, вот эта фраза «я двинулся на любом автомобиле», сейчас не берем даже то, что это
2: в сторону Ирака.
1: Границы с Ираком, звучит тревожно. Но хорошо, я так понимаю, что действительно это было тревожно, да?
2: Да, на самом деле это была единственная возможность попасть и осуществить мечту в Дубай, потому что Иран на тот момент был закрыт. Вот, даже вообще изначально у меня путь шел через Иран, я планировал, я получил визу, и на следующий день, когда я проснулся, начались боевые действия там. Угу. И закрыли пролив, и я такой, ну, придется ехать через Ирак. Все, и я, получается, решил, что заранее визу в Ирак я делать не буду. Я посмотрел, что они там условно день в день электронно выдаются. Подъехал на границу, и вот тут начинается самое интересное. Я начинаю искать, кто же мне сделает эту визу, и мне по итогу говорят... там.
1: Старик, извини, перебью тебя прямо на секунду. Ты мне скажи, мы упустили один очень важный момент. А как ты со всеми коммуницировал? То есть ты знаешь суахили? Какие у тебя навыки вообще? Скиллы в этом?
2: Слушай, на самом деле, знание английского языка у меня такое соу-соу.
3: А, то есть получается, нормально играешь в ассоциации? В
2: так и было. Показывал жестами, либо переводчиком.
1: Капец вообще. Ну, то есть ты мог максимум сказать, что the London is the capital of the Great Britain, да, и все.
2: Yes, of course.
1: Yes, of course. Хорошо. И ты стоит на пальцах, ты, значит, приехал на границу с Ираком с пальцами, скажем
2: так. Да.
1: Окей, да.
3: Hello, Russia friend здесь.
1: Что было дальше?
2: Вот, что было дальше? На самом деле, я начал заниматься изготовлением вот этой вот замечательной визы в Ирак. Она там идет, их два формата, на Курдистан и уже общая на Ирак. То есть я весь этот момент изучил. И тут мне сказали, что виза, сейчас там ужесточились правила, там кого-то разворачивают и так далее. Вот, и поэтому тебе придется ждать, либо разворачиваться. И 10 дней ожидания на границе Турецкая. Турция, да, и Ирака.
3: 10
2: дней, да. А еще все путешествие я жил в машине, потому что
1: бюджет у меня был
2: ограничен.
1: Потому что у тебя было 500 баксов, условно.
2: Да. И как раз-таки первые два дня... Они были такие перевалочные, мне нужно было после дороги прийти в себя, потому что я ехал практически без остановок, то есть я мог проезжать там по 600, по 500 километров в день для начала. И все, и просто первые два дня я отдохнул, ну а дальше мне пришлось выстраивать рутину, то есть как выживать вообще в другой стране, в другом городе, тем более без денег.
1: Ну, старик, давай так, у тебя справедливости ради, где-то к этой границе с Ираком, каким бы ты ни был экономически мобилизованным, бабки должны были уже закончиться.
2: А на самом деле так оно и было, они закончились практически в Турции.
1: Что? Надо было что-то есть, надо было как-то выживать. Как вообще этот процесс...
2: Там, знаешь, произошло турецкое гостеприимство. Я где-то нашел спортзал, куда меня бесплатно впускали из-за моей узнаваемости моего автомобиля. Говорит, может, тренироваться, купаться? Все, я такой, одна проблема решена, дальше. Там я на заправку, крайняя заправка, на которой я заправлялся, тоже с ребятами заобщался. Они меня звали на обед. Все, как бы обед у меня стабильно был. Они сказали, приходи, с нами будешь как бы кушать. Вот, чай и так далее. И потом еще я нашел автомойку, которая была возле этой заправки, где мне разрешали мыть и чистить свою машину. Вот, и также водили там на ужин и еще куда-то. То есть просто просили меня рассказать вообще свою историю и куда я еду.
1: А, слушай, это...
3: Как машина? Как живет машина?
1: Когда? Сейчас?
3: Нет, уже вот на границе.
1: Кстати, тачка-то, да, поломки-то.
2: поломок еще на данный момент не было.
1: Подожди, как вот она в Ставрополе начала сыпаться, потом перестала, и до Ирака так и ни разу не сломалась?
3: Она ей, о, круто! Да. Я здесь никогда не была.
1: Слушай, ну вот, и после этого кто-то будет говорить, что в автомобиле нет души, да? Вот мне кажется, она тоже почувствовала, 100%. Что это ее азарт. Лебединая песня.
2: Я просто каждый день ей говорил, у тебя нет права на поломку.
1: Это круто, друзья. Давайте потанцуем и продолжим.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон». Реклама.

0: видео 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Вечерний заезд на «Радио Шансон».
7: Друзья, мы возвращаемся к вам с увлекательнейшей историей о том, как Иван Кочетков, который сегодня у нас в гостях, проехал из Ставрополя до Дубая на ВАЗ-2107.

0: Я
1: заехал в Багдад и удивился, что там живет порядка 7 миллионов человек.
2: Что они вообще живут там?
1: Да, очень круто, все классно. Потом я поехал в древний город Вавилон. Да, где меня провели в дворец Саддама Хусейна. Я заехал прямо к нему на машине. Поснимал вообще, где зарождалась Месопотамия. Вот, это было все круто, классно. Я даже ночевал там с военными на блокпосту в Вавилоне, вот, в этом центре. И все, и уже выдвинулся в сторону Иордании. Как раз-таки вот этот замечательный легендарный треугольник смерти.
2: Опа. Что это? Почему это треугольник смерти? Ну-ка, давай.
1: Да, там проходили все боевые действия, то есть там были все боевики, базы и так далее. Ага. Вот, если коротко.
2: И, ну собственно... и, короче, проблем тебе в жизни не хватало, тебе надо было там проехать, да?
1: Да, это вот уже начинается именно пустыня, потому что...
0: Поярче футболочку.
1: В Багдаде не так было жарко, в Багдаде все спокойно, а вот дальше начинается жаришка. Вот, это я все дни ехал ночью, то есть, чтобы не перегреть машину, потому что, да, в таких еще условиях я машину не испытывал, но мне заранее сказали после одного чекпоинта, что тебе нужно выезжать строго в 6-7 утра, и ты будешь ехать днем, потому что граница Ирак и Иордания закрывается в 6 часов вечера.
2: Ага.
1: Все, и у меня были определенные тайминги, я с утра встал, и вот тут чекпоинт, да, где уже стоят военные, то есть как у нас...
2: Чекпоинт это по-гражданскому, а вообще-то блокпост.
1: Да, блокпост. Вот, там меня берут военные, смотрят мой паспорт и говорят, что все, дальше ты едешь с сопровождением.
2: Опа.
1: Да.
0: Вот. А я не заказывал.
2: Они говорят, все равно едешь.
1: Да, сколько платить. Вот, по итогу меня берут сопровождение. Сначала это были полицейские, и потом каждые 50 километров они менялись.
2: По классике, наверное, это должен быть, там, должна быть Toyota Hilux с пулеметом в кузове, да?
1: Все верно, так и было.
0: Безумный Макс просто.
2: Да, да. И они просто едут с тобой, тупо.
1: Да, они брали меня, сопровождали. Поначалу со мной в машине ехал один полицейский с оружием, после чего уже это были просто джипы с пулеметами.
0: А он поделился с коллегами. Не-не-не, на этом сиденье.
2: Так.
1: Вот, каждые там 50-100 километров они меняли друг друга, то есть меня передавали.
2: Следующий.
1: Да, по итогу мы проехали около 700 километров по пустыне. То есть я сказал, что моя машина больше 100 километров в час ехать не может. То есть я еще ехал с печкой с открытыми окнами, чтобы не перегреть мотор. Вот, и в моменте я понимаю, что около 50-55 градусов у нас в машине и за бортом. И вот тут начинается самое интересное. Я посчитал, что я выпил около 6 литров воды за несколько часов. Плюс там кофе, газировка, энергетики и так далее. И начинается крайний чекпоинт.
2: Ты засейвься, сохрани интригу. И вот после музыкальной паузы мы расскажем, что с тобой случилось.
3: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, к сожалению, начинается наш последний временной отрезок вечернего заезда. Иван Кочетков рассказывает нам увлекательную историю, как он доехал до Дубая на «Жигулях семерки». Так, ты выпил много воды, ты едешь с военными по Ираку.
2: По пустыне.
1: По пустыне.
2: 55 градусов.
3: На «Жигули».
1: На «Жигули».
3: И получилось так, что последний чекпоинт, где уже военные говорят, все, дальше тебе остается там 150-200 километров до границы, уже езжай спокойно сам. Все, я посидел, отдохнул, а у них чекпоинт, это просто под мостом.
1: Навес.
3: Мост, так. Да. То есть мы посидели под мостом полчаса, и после этого моста я уже выезжаю самостоятельно один, начинается затяжной поворот, и я в моменте теряю сознание. Да. Это произошло неожиданно для меня, непонятно. Я вылетел с трассы, ударился боковой дверью автомобиля об отбойник металлический, мою машину развернуло на трассе, я пришел в себя, вышел, смотрю, что моя дверь не закрывается больше, так как улетела ручка. Я просто забил ее ногой, деформировал металл, все, дверь закрылась, и я понял, что так, нужно ехать. Я смотрю на время, там 4 часа мне несколько, там 2 часа осталось до границы с Иорданией, и все, я мигом поехал. Пришел.
2: Ну то есть не было вопроса, в какую сторону мне ехать?
1: Старик, это круто, скажи, давай, у нас остается совсем немного времени, ты доехал до Дубая?
3: Да, я доехал до Дубая, проехав Иорданию и Саудовскую Аравию, и первый свой рассвет я решил встретить на Бурдж-Халифе. Я в 7 утра начал звонить всем своим родным, всем своим друзьям, то есть кто в меня верил.
2: Класс!
3: Вот, а аудитории рассказал только спустя неделю, когда я вел блог, что я доехал, мне нужно было отдохнуть.
1: Хорошо, вот этот... Хорошо, кому был первый звонок?
3: Отцу.
1: Отцу?
3: Да.
1: Отец, что тебе сказал? Приедешь домой, выпарю. Сколько ты ехал в итоге? Сколько у тебя занял весь путь?
3: 2 месяца.
1: 2 месяца ты просто умирал в жиге, теряя сознание и слетая с трассы. Хорошо, в Дубае я предполагаю, что ты имел какой-то феерический успех.
3: Да, на самом деле, даже на второй день моего пребывания в Дубае на одной из моек мне предложили поменять мои «Жигули» на Nissan Patrol 26-го года.
1: Серьезно?
3: Да.
1: Ты не сломался?
2: Машина с историей.
1: Не сломался?
3: Нет, слушай, я не поменялся.
1: Это был местный житель?
3: Да.
1: То есть это был араб? Это
3: да.
1: Были не какие-то наши ребята?
3: Нет, это был араб.
1: Ты красавчик, ну я бы дрогнуть мог, честно говоря.
2: Подожди, ему ламбу подогнали.
1: В итоге-то это было, наверное, не последнее предложение.
3: Да, потом предлагали Ламборгини.
2: Я угадал, что ли?
3: Да, Хуракан.
1: А я больше ничего не хочу вообще говорить. Я не могу себе представить человека, который не махнул «Жигу»
2: на «Уракан». А видишь, он не продолжает.
1: На «Уракан». Ладно, сейчас что с тачкой? Где она?
3: Она в сервисе. И сейчас идут определенные доработки. Устанавливается кондиционер, обслуживание. Потому что практически 18 тысяч километров я проехал. Общее расстояние. И без единого обслуживания. Без замены масла, тормозов и так далее.
2: Сейчас... в Дубае на обслуживание?
3: Да. Сейчас там все обслуживается, машина приходит, приводит в порядок, оклеивается, моется, чистится, и уже она будет кататься по Дубаю.
1: О, прикольно, друзья. Вот такая вот история. Это история про то, что всегда есть место для приключений и для подвига. Вань, скажи, как на тебя людям подписаться? Где тебя искать?
3: Так, ну, у меня моя фамилия Кочетков 025.
1: Кочетков 025, друзья, найдите в любых доступных вам соцсетях Ваню, подпишитесь. Я думаю, что он еще много годного контента и крутых приключений вам подарит. А мы, к сожалению, с вами прощаемся до следующего понедельника. Был рад всех вас слышать. Всем пока-пока. Ваня, скажи всем пока.
3: Всем пока.
2: Дмитрий Валыгин.
0: Вечерний заезд на радио Шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фреш.ру.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: здравствуйте! Это понедельник на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Ну и давайте сразу заглянем в наш календарь событий. Сегодня отмечается лошадиный праздник, день блога, день ветеринарного работника, день рождения первого русского танка. Но у нас, конечно, ориентир на ваши личные поводы для радости, а посему обращайтесь. Плюс 7-909-955-103-0. Как можно к нам попасть в эфир? Ну как? Ну, естественно, через смски. Можно через портал Макс, ну или же оставить свою весточку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Знаю я, что не очень уверенный прием FM-диапазона, а посему включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Ведь музыки много, а «Шансон» по-прежнему один. Ну и хочется мне начать программу вот с такого сообщения. Хочу передать привет бабушке Ларисе и маме Виктории Бескровной и сказать им, что я их очень сильно люблю. Ну а заботьтесь, внук и сын Александр. Сейчас для настроения прозвучит песня «Пластиночка» от Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского. Давайте, подпевайте и танцуйте.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сегодня отмечается День борьбы с провалами в памяти. Это шуточный праздник, который напоминает о забавных и не очень забавных ситуациях, связанных с забывчивостью. Но вы знаете, я себя оправдываю. Если вдруг что-то говорил, потом забыл, значит, это не очень-то и важно. Но давайте не забудем поучаствовать в программе по заявкам только для вас на радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Это возможность передать привет, ну, или же поздравить, или же пообщаться. Вот как прошел ваш последний денечек этого лета? Ну, какие планы на осень? Да, делитесь, обращайтесь. Ну и давайте сейчас поздравим все-таки именинников. Поздравляем Евгения с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, новых побед, успехов. Ну и, конечно же, удачи во всем. Это мама и брат Саша. Свою любимую мамочку Елену Рабко с 60-летием поздравляет. Да, пожелайте крепкого здоровья, чтобы оставалась всегда молодой и красивой. Я ее очень люблю. Это дочь Мария из города Химки. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Наш Макс». Ну, или же через СМС, или через официальный сайт radioshanson.ru.

Для ребенка день рождения – это чудо. Торт со свечками, подарки, ощущение, что весь мир сегодня – это про него. А для взрослого – это нечто более глубокое. Это повод остановиться посреди суеты и сказать себе: «Я прошел еще один круг вокруг солнца. Я стал чуточку мудрее, чуть мягче и, может быть, даже чуть крепче». А посему давайте мы поздравим именинников. Матвеев Курган, Ростовская область, на связи. Любимого мужа и папу Дениса Бабаева поздравляем с днем рождения. Дорогой наш муж и папа, самый близкий и наш дорогой человек, поздравляем тебя и желаем всевозможных благ. Помни, что мы всегда рядышком. Мы очень тебя любим и безмерно благодарны тебе за все, что ты делаешь для нас. Будь здоров и счастлив, а главное, энергичен. Это жена Катя и сын Илья. У Натальи из Рузы двойной праздник. У наших любимых внучек Ксении и Марии день рождения, юбилей, 15 лет. Они у нас самые любимые, самые красивые, самые дорогие девочки. Да, в этом нет сомнения. Но, вы знаете, нужно почаще говорить своим самым любимым и родным, что они самые-самые. От этого крылья за спиной вырастают.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет. Только
1: для Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга провожает лет с прекрасным настроением в кругу семьи и передает привет моим замечательным родителям. Это Анатолию Александровичу и Елене Викторовне Наумовым. Ну и всем шансонным друзьям и подругам всего мира. Поздравьте, пожалуйста, наших любимых детей Нику и Яну с днем свадьбы, с днем венчания. Желаем идти по жизни нога в ногу, жить в любви, и чтобы в доме был мир и лад. Это родители и самые лучшие друзья. Они вас, кстати, любят. Мария с Дмитрием, молодая семья Ухановых из Рязани. Буквально в субботу минувшую прошло торжество. И вот они хотят передать огромный привет и огромную благодарность своей маме, маме Гале Карабановой. Мы ее очень любим. Ну что ж, вы забыли про Лену, а Леночка тоже участвовала в этом торжестве и тоже рада за вас безмерно. Ну, привет Александру Бескровному, да, от Валерии. И она хочет сказать, что он скоро станет папой. Вот такого у нас еще в эфире, по-моему, не было. Вот такая вот гендер-пати.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Ковидео. 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет!

0: 8-495-925-33-17.
1: И вновь ваши приветы. Алексей Чистяков свой привет передает Ольге Сергеевне и всему Сочи. Алексей хочет покричать на весь мир, что она самая красивая девушка со всего микрорайона Мамайка. Привет всем жителям и гостям Сочи и пожелание хорошего настроения в этот последний теплый вечер лета. Привет для Гаврюшкина, Владимира, Екатерины, Виктории, Богдана, а также для всех слушателей радио «Шансон». Всем здоровья и мирного неба над головой желает Нина. Набрали брусники, накрутили компот. Отмечаем окончание такого короткого лета. Внука отправили родителям. Передает привет Светлане Токаревой в город Рошаль. Это от Натальи, Елены и Анатолия. Владимир провел этот день с пользой. Картошка выкопана и копали. Это не в тишине, а под радио «Шансон». Привет Владимиру Ивановичу Симонову, Татьяне Васильевне, Александру. Хорошо работаете, даже не завидую. Это Тамбов, СНТ, Заречье.

Немножко для вас на радио «Шансон». Сегодня исполнилось 10 лет Руслану Давыдову. Мама Елена его очень любит, желает ему, чтобы в его жизни были открыты все пути, чтобы у него появились настоящие друзья, родные и близкие. Его оберегали от бед и всех-всех-всех невзгод, а также

Нагайбак на связи. У нас ночная смена, пишет автор. Как обычно, радио «Шансон» в эфире. Работаем и слушаем любимые песни. Привет машинисту погрузочной машины Максиму Разову. Передно. Так, а вот у нас газорез, он у нас в чине улыбатора, если так можно сказать. Дарит повод для улыбки. Дорогие радиослушательницы радио «Шансон», вы самые лучшие, в этом уверен Александр Газорез. У вас я всех люблю. Пламенный привет из Екатеринбурга от Тимофея. Ну и поздравления в адрес друга Данила. Со сбывшейся мечтой ему удалось побывать в городе Сен-Тропе во Франции. Ну и пожелания Тимофея хорошего отдыха. Ну а завершим мы программу. Да, увы, пролетели отведенные для нас минутки. А давайте закончим программу красиво. Поздравлением с днем рождения любимого мужа Алексея Артемова. С днем рождения. Ему 50 лет. Здоровья, успехов на работе. Любим, желаем всего самого хорошего. Это твоя жена Надежда, сын Ваня и внуки Влад и Лиза. Ну что ж, с вами Ольга Шатрова. Не прощаюсь, услышимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

понедельник, день, который будто специально создан, чтобы к вечеру хотелось выдохнуть, не праздновать, не кутить, а просто поставить точку в этом дне. А и вот тут появляется образ из песни «Одинокая рюмка на столе». Радио «Шансон» продолжает для вас звучать. Мы теперь с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио». Музыки много. «Шансон» один. Это для лиц старше 18 лет.

0: видео. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Корабли постоят.

0: год и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Не пройдет и полгода. И я появлюсь, чтобы снова уйти. В этих словах слышится не романтика приключения, а горькая правда о человеке, для которого уход – это почти привычка, а возвращение – обещание, которое он дает и себе, и тем, кто ждет. О женском коварстве далее Игорь Киберев. Ну, а я хочу пожелать всем слушателям радио «Шансон» хорошего вечера. Пусть понедельник наконец-то выдохнет, а вы расслабитесь, и все будет хорошо.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Журавли – одни из самых заметных перелетных птиц. Их отлет даже стал устойчивым осенним образом в поэзии и песнях. Для нас же осень начинается с перелистывания календаря. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шафутинского под названием «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Возрастное ограничение 12+.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Группа «Сентябрь» услышала шепот природы. Это значит, что лето обязательно вернется. Главное, немного подождать. Сейчас перенесемся в Стамбул, который прекрасен в любое время года. Темная ночка впереди. Это когда весь мир становится чуточку тише. Пусть сегодня этот ритм будет удобным и спокойным, а каждый шаг приближает к концу рабочей смены. Я же на этом хочу поставить многоточие. Оставляю вас в компании только любимых песен. С вами Ольга Шатрова. Не прощаюсь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

белых полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. Оп!

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход.
3: Приглашаем к сотрудничеству.
2: 249-1909. 249-1909.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами

0: Озон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Я звоню тебе издалека, голос твой хочу услышать. И при тусклом свете ночника я твои читаю письма. Не хватает твоего тепла, что дарила мне когда-то. Жаль, что не поверил я тогда искренним твоим объятиям.

Но еще мы можем сохранить то, что так нельзя оставить. Прилетай скорей, я очень жду. Мы прогоним дым разлуки. Я тебя, родная, обниму.

0: любите же, а полюбите кто-нибудь.
1: Погода шепчет «купи пальто», зарплата шепчет «и так тепло». Осень на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

бываю, да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: музыки много. Шансон один.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен.

свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

и душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся. И запутаются пальцы мне живьем.

0: музыки много. Шансон один.
1: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричатся.

дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам, да того ли доводило безрассудство. Ни конца, ни края этой тяжкой каре, ни конца, ни края этой мрачной доле. На России бедной даже дворник барин, коли бляху нацепить ему позволят. И повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю.

давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капли неприступную породу на любой земле и при любом.

0: Россия!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билет», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билет, жди, русские летят!
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тебе чьи частушки больше нравятся? Семёновны или Егорыча? А мне все равно, я их не различаю.
1: Чечёточка на радио Шансон. Не просто чечёточка, а чистушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

Анка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

дай скорбет. Отойду от пьянки и выйду.